Я куплю себе вина, я напьюсь его сполна. Сегодня выжить нет, хорошо, завтра выжить тоже хорошо. Все равно, что есть, что было, все равно. Было бы, что есть, что будет, все равно. Чего еще желать? Разлей, мы будем жрать. Стоит ли желать, чего нельзя желать? Все равно, что есть, что было, все равно. Было бы, что есть, что будет, все равно.

0: не бывает идеальных ни народов и ни расы. В каждой группе индивидов, ну хоть что-то, да не так. С точки зрения лягушек, все французы – пидорасы. А корейцы – пидорасы с точки зрения собак. С точки зрения троянцев – пидорасы были греки. А троянцы – пидорасы с точки зрения коней. Очень много пидорасов так и сгинуло на свете. Но огромная их масса дожила до наших дней. Люди делятся на группы, на враждующие классы, под сомнительным девизом «Кто не с нами, против нас». Натуралы утверждают, что все геи – пидорасы. А копнешь под натурала – каждый третий пидорас. Но из всей огромной массы пидорасов и уродов можно выделить отдельный, очень маленький народ. Там сплошные пидорасы с точки зрения всех народов. Потому что у природы должен быть громоотвод. Вот.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпор, вонючий шпор из жопы хлещет. Я весь в говне под деревом уже вторые сутки сру. Откинусь от говна потею. Чтобы не скучно было, я упруга. Перед выходом дерьма я пукаю на всю округу. Мама, все говорят мне то, что я дебил. Я никогда еще не видел в жизни столько вил. И дети, каждый из них в моих глазах злодей. В адрес мой считали нужным что-то сказать. Задей, жизнь непроста, выше утром посрать. Волоса к штанам прилипли, стал я громко орать. Снял штаны, добро пошло, там формы разные. Я срать хотел по-быстрому, но получилось по-опасному. Я долго срал, говно идет, стекается. Внутри очка как будто бомба разрывается. И тут приходит народ, смотрите все, этот ублюдок здесь срет. Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк. Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпор. Я был женат, она любила выпить травы. Лишь ей кружку подливал, вместе мы хотели славы. Пока песенки она мне пела, я подпевал и срал. Ну а теперь ушла Фиона. Жаль за ее вонючий срака и совместил вонючий стояк. Ей не понравился размер, она оделась и ушла. Мне трудно было это выдержать, всю ночь просрал. Просто один сидел, рыдал и срал. Говно закончилось, вытрем жопу пальцами. Пальцами. Во всем виноват осел, ведь у него песос побольше моего. Можете смеяться, но я думал, что размер не главный. Просрал всю жизнь и до старости просру. Рожденный на болоте, тут же и спустит дух. И тело найдут скоро, но я даю слово. Перед смертью обосрусь я на лицо Фионы. Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк. Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк.

Люблю отдыхать, летом я люблю гулять, летом я люблю о чем-то хорошем думать, на даче и на разных клубных тусах воевать, и прекрасным летом отдыхать, не забывая при этом дурака повалять.

Пройдут дожди, жди меня, жди, когда пройдут дожди, жди меня, жди, вот и все.

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

У меня душа мертвая, она словно небеса. Насрали на тебя, и ты все ждешь и вспоминаешь, как пиздил костылем и прикрывал ее, когда она встала за гаражом. Мыл ее волосы мочой, когда деньги ты стреляла мне на подарок. Кот насрал мне в тапок, и не помалу, а словно градом. И я бегу по пятам, по твоим следам, я в подвал забежал. У бомжа одеколон отобрал и тебе на днюху подогнал. Ты улыбнулась, хоть

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
1: блядь. Раз, два, три, Женечка. Танкисты, пидорасы.
2: Чё за хуйня, блядь?
1: Танкисты, похуйсосы. Танкисты,
2: пидорасы. Дядя, прекращай приколы, ёб твою мать.
1: Танкисты, хуйсосы. Алло. Если ты танкист, то ты хуйло. Если ты Женечка, то ты помело. Танкисты, хуйсосы. Танкисты, пидорасы.
2: Танкисты,
1: долбоё. Танкисты, хуесосы. Танкисты, пидорасы.
2: Танкисты,
1: долбоёбы. Павел Борисович со мной бухает водку, пока ты дрочишь свою немытую селедку. Танкисты,
2: пидорасы. Танкисты,
1: а кто такой Евгений? Это пидорас. А кто такой Евгений? Это лох.
2: Блядь, да что за хуйня?
1: А кто такой Евгений? Это пидорас.
2: Ты кто такой
1: Евгений,
2: вообще?
1: Евгений, пидорас.

Я не пидорас! Я военком, я военком Ленинградского района. Я ебал тебя, Евгений, я ебал тебя, Евгений.

0: Анархисты, пидорасы,
1: анархисты,
0: долбоёбы. Если ты танкист, то ты хуйло. Если ты Женечка, то ты помело. Танкисты, хуесосы, танкисты, пидорасы,
1: анархисты,
0: долбоёбы.
2: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Дегравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Нам улыбается Матильда и раздевается уже. В руке царя большая дилда по спецзаказу Фаберже.

0: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Эй, диджей, у тебя что за хуйня играет? Ты чё, ебан?
2: Да.
3: Диджей ебан.

0: Да.
1: Диджей Ебан.
2: Отлично.
3: Я мужик был. Я мужиком.
2: Серьёзно?
3: Я подохну. Я мужиком подохну.

все хуевое, скажешь про дверь. Лучше сразу уебывай, чтоб без потери. И держи за зубами свой сраный язык, ведь к такому никто на Твери не привык. Наваляет пизды православная Тверь, наваляет пизды. А не веришь, проверь, даже не сомневайся, тут все охуеть. И так было, и будет, и в прошлом, и впредь. Если ты залупиться не с хуя решил и сказал, что хуйню пел наш круг Михаил, ты тогда извини, ведь ничто не спасет. Здесь тебя отъебут и посрачники в рот. Наваляет пизды православная Тверь, ох, пизды наваляет. Не веришь, проверь, даже не сомневайся, не вздумай посметь, и так было и будет при круге и впредь.

0: хуёвое. Скажешь про дверь на ноже, ты очутишься. Хочешь проверь, ты держи на замке свою сраную пасть. А не то туда могут излить твою страсть. Наваляет пизды ненаглядная дверь, наваляет пизды. А не веришь, проверь, даже не сомневайся. Тут все без пизды, и не думай пиздеть, бля. Получишь пизды, наваляет пизды. Православная дверь наваляет пизды. А не веришь, проверь, даже не сомневайся. Тут все охуеть, и так было, и будет, и в прошлом, и впредь. И так было, и будет, и в прошлом, и впредь.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

Мансёма мне заявил, что я антисемит. Треплется ветром осиновый лист. Я без ума от еврейской схоластики. Нет, мои милые, я не фашист. Просто мне нравятся руны и свастики.

одна девчона глазеть. Люди на плечи тугие косятся, там на плечах есть на что посмотреть. Их интерес неподделен и чист, он не касается мышцы гимнастики. Нет, мои милые, я не фашист, просто мне нравятся руны и свастики, руны и свастики. Звезды Давида мне нравятся тоже, и полумесяцы нравятся мне. Ну а девчоночкам, что помоложе, зайчик с морковкой пойдет на спине. Пусть Че Гевару набьет анархист, лейбл Майкрософта набьют головастики. Я ж, мои милые, нет, не фашист, просто мне нравятся руны и свастики,

детства люблю я звезду Соломона. Пусть их немало висит над Кремлем, стало их меньше на радость воронам, их заменили двуглавым орлом. Ну и фантазия, ну и стилист, древняя дурь геральдической пластики. Нет, мои милые, я не фашист, звезды люблю я не меньше, чем свастики.

0: Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Суки, где аккумулятор? Мотоцикл, все пиздец. Ёбаный ты в рот, обмудок, пидор гнойный. Жри, свинец. Шагом марш отсюда, нахуй. Все, что я могу сказать.
2: А, ты сделал это, круто.
1: А теперь иди сосать.
3: Пидоры меня достали. Как меня все заебло. Пулемет штука крутая. Бабок нет, блять, вот дерьмо. Хай, парниша, 10 баксов. Найдешь бабки, я твоя.
1: Пизде слова не давали, ебаный кусок дерьма.
4: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

калечит. Я не нужен страх, который нас калечит. Я не нужен шарпав, который мы воняем. Я не нужен кровь, которую хлебаем. Лежи, лежи, лежи, лежи. Лежи, лежи, лежи, лежи. Лежи, лежи, лежи.

Лежа, лежа, лежа, лежа, лежа, лежа.

0: Дигавиль ФМ, для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам, у нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.
1: С горячим чувством глубокого удовлетворения я хочу рассеять отдельные товарищи недоразумения. В воспитательных целях отвечаю сопливым несознательным мальчишкам, которые не кстати совсем забыли об имеющейся в наличии заветной книжке. Если возникает вдруг отдельные непонятные вопросы, мы не станем мудрствовать, мы поступим просто. Мы откроем нашу заветную книжку на заветной нужной странице, прочтем очень внимательно, и тогда мгновенно все прояснится. Повторяю, надо читать вдумчиво и очень внимательно. К этому делу подходить очень серьезно и крайне сознательно. Если вдруг вам покажется, что в какой-то фразе имеется лишь туманная прострация, это неверно, товарищи. Как раз вот здесь и содержится максимум информации. А если вы не найдете совсем ничего, всю книжку заветную перетусуя, значит, можно быть спокойными, товарищи. Значит, проблема вообще не существует.

Здравствуй, Марианна Кис, я бы полюбил твой низ и активно бы кончал, облизав весь твой анал, и я вдал губы, не остался, и всю ночь с тобой ебался, а потом твое дерьмище поедал бы словно пищу. Кто-то скажет, я больной, но я вовсе не такой, просто у моей любви нету трезвой головы. Но мне это не неловко, ведь у члена есть головка, так что быстренько давай, пальчик в попу мне вставляй. Ты и я и ты, грязные животные, так что пусть твоя

Пусть ветер унесет мою печаль в далекий край, туда, где рай. Мой бог, мой кайф, мой самый злейший враг прогонит прочь, прогонит прочь мой страх. Пусть тень моя ворует чьи-то сны, мои мечты со мной, я ж повесны. Весна придет, чтоб подарить любовь. Весна разбудит нас, весна согреет кровь. И кое-что еще согреет нас. Вот этот глаз, вот этот час. И героин весной согреет нас. Вот этот глаз, да будет час. Най-на-на. Най-най-най-най.

0: кому-нибудь пизды дам!
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
2: Алло, ты кто такая? Зачем зашла в мою жизнь? Ты не знаешь любовь и погубила меня. Что такое любовь? Ты не знаешь ответа. Ты со мною как с вещью, а я не такой. Лучше уйти по-добру, по-хорошему. Ты меня слышишь? Я для тебя ветер и не сбывшаяся мечта. Про волны мне ложь, прощения не дождешься. Ты использовал шанс, который отдал тебе не свое понятие.
3: Да, да, ты уйди от меня. Не хочу тебя видеть с другими пацанами. Ты не знаешь, почему все кончено. Посмотри на себя. Да, я согласен, я не смог тебе дать то, что тебе нужно. Уйди от меня, не хочу видеть тебя. Ты такая мне не нужна.
2: Забыв все надежды, мне с тобой не суждено быть. Я отдал тебе сердце, а ты его не заметила. Как мне понять? Подскажи мне ответ. Раньше нам было хорошо, мы обещали друг другу быть вместе. Когда я ездил на мото, я видел, ты целовалась с другим. И тут ты меня полностью погубила. Жизнь дается один раз, и то ты отняла его у меня. А теперь скажи, прощай, мне пора уходить. Я не вижу покоя и потерял свою жизнь. Скажи мне прощай, и я ухожу.

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Горе не беда, горе не беда. Пусть мечта уходит навсегда и в никуда. Не жалейте в этой жизни ни о чем и никогда. Горе не беда, горе не беда. Все лишь суета и между пальцами вода. И не верьте в этой жизни никому и никогда. Друг продаст, любимый предаст. Толнок нас не выдержит от нас. Брат предаст, любимый продаст. Камень даст и руку не подаст. Это все придет, это все придет. Сто дорог исходит, что поток тебя сойдет. Как со всеми и с тобою это все произойдет. Но я верю, верю, верю, верю. Но я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Это все пройдет, это все пройдет. Солнце в твоей жизни когда уж взойдет. Как со всеми и с тобою это все произойдет. Но не

чем верить, как же жить нам, как же жить нам всем тогда. Горе не беда, горе не беда, пусть мосты горят и не уходят никуда, не жалейте в этой жизни ни о чем и никогда. Горе не беда, горе не беда, все лишь святая между пальцами вода, и не верьте в этой жизни никому и никогда. Брат продаст, любимая предаст, тонок нас не выдержит у нас, друг предаст, любимая продаст, камень даст и руку не подаст. Это все придет, по дороге сходишь, что потом тебя сойдет, как со всеми и с тобою это все произойдет. Но я верю, верю, верю, верю, но я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Это все пройдет, солнце в твоей жизни никогда уж не зайдет, как со всеми и с тобою это все произойдет. Но нельзя же никому вокруг не верить. Как же жить нам, как же жить нам всем тогда? Но нельзя же никому вообще не верить. Как же жить нам, как же жить нам всем тогда? Да, да, да.

розничной цены на водку вырастет с 1 июля. Теперь пол-литра этого крепкого алкоголя обойдется россиянам в 125 рублей, что на 28% выше нынешней цены в 98 рублей. Да что же такое?

Не будет такого, это я говорю. Соберу пацанов и ларек разгромлю. Посуду Бандеры и прочие суки. От Россиюшки, блять, уберите вы руки. Пацаны, право.

0: убью, охраняем тебя. Хохлам ебанутым будет пизда.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: один хороший, а ты говно.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
2: Нет, что ты хочешь сказать?
3: Да, да,
2: а?
3: Да.
2: Я не хочу, чтобы ты здесь был.
3: А я хочу здесь быть.
2: Я не хочу.
3: А я буду здесь.
2: Ты не будешь говорить?
3: Буду говорить.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Рэп-баттл в Майнкрафте. Зомби против Крипера. Здесь зомби, здесь мы очень крутые. Мы такие, ой-ой-ой, мы такие сильные. А здесь маленькие зомби, они тоже крутые. Мы такие очень стильные. Мы вам ваши куски съедаем. Да, считать не надо, на раз, два, три. Лучше ты, Крипер, лучше уходи. И победу ты здесь, нифига не жди. Здесь, Крипер, мы очень крутые. Это мы стильные, а заткнись здесь, вы тупые. Мы взрываем каждый дома. Вы думаете, вы победите? Нет, это ошибка. Стоп, два, каждые дома. Ну, подходит, спрашивает, как дела? Говорю, хорошо, взрываю, и вот и все. Два, время уже давно прошло, вот и все. Поймите, то, что зомби очень крутые, а вы, Криперы, полное говно. Вы думаете, крутые, но это не так, уже проходит уже время, уже катфал. Мы тут еще до сих пор. Вы уходите, целую ноги, вы вон. Крипер очень крутые, мы стелим. Мы будем тут всегда лучше. Появились мы еще давно. Любит каждый, потягаться не может даже. Бро, лично на вас как-то все равно. Но мы обходим, мы никого не пожалеем ни за что. Да, вы не ждали, это я, МС Скелет. Я вам сегодня буду учинять вред. Вы крутые? Нет. Вы просто обычный вэрибэт. Я крутой, вы будете стрелять. Да. Я всегда своим луком. Никто не говорит каждое слово. Кто сказал слово, вы того же снова. Я тут убиваю каждого тут снова. Сразу стрелы я теряю, а они сердце теряют. ХП очень много я отнимаю, и они все бомбят. Они бегают, но я к ним иду. Будет все гореть в аду, скелет лучше, я вас всех найду. Скелет лучше, как по праву. Мне каждый нравится, всем по нраву. А мне лично на вас как-то все равно. Здесь эндермен, я очень крутой бро, а здесь целая команда. Вы зачете стоя, мы лучшие, с этим уже понятно. Настилки текут, ой-ой-ой, вы уходите отсюда, мы тут короли как домой. Нас каждый любит, каждого мы тут погубим. Мы живем в очень крутом эндермире, очень крутом мы в мире. Вы просто лишь в сортире. Еще здесь дракон очень крутой, ой-ой-ой. Каждый раз подходит к нему убивать, взять мясо. Но он доживает прям ни за что. Вот, подтягаться может только бро, любит меня каждый. Бросить вызов может только самый отважный. Эндермен здесь number one. А вы все болваны, вы дураки, это так. Но кто победил, кто следующий, решать тебе. Голосуй в группе ВКонтакте, ссылка в описании, кто победил. Поставь лайк, если тебе битва понравилась. И подпишись на канал. Всем пока.
2: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: А, подожди. Супер Соник Бронс,

0: форме кровь. Я люблю кровь. Я люблю хэви метал.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Ты думаешь, я наркотой угашен, как минимум нет, верес. Раз верю в трехругую девушку.

Лишь только глаза мне смежает зелье, я вижу всю ту же херь, как Маша у мертвя из подземелья ко мне открывает дверь. Один лабутен у нее железный, другой костяной лабутен. Она грациозно проходит.

Сетчатый стручок. Никто меня не любит, никаких дел нет ни для меня, ни у меня, ни для кого, даже делишек нет никаких. Я жалкий водитель.

этим мне стали поклоняться, и все стало из стали вокруг, и ноги, и руки стали стальными. Я великий Пиздюлькин, я демон, я бес, я демон, я бес.

С большой буквы музыкант, ты подарил нам свой талант. Про нашу жизнь все время пел, а сам ты много не успел. Мы встанем все из-за стола, осушим свой бокал до дна. Гитару в руки мы возьмем, и песни мы твои.

нас! Других, как Юра Хойклинских, не будет никогда таких. Поверьте в это так, неоспоримый это факт. Он был всего один лишь раз, он взял, пришел и спел для нас. И он для нас всегда живой, Юрка Хой.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Наступает праздник арматурной садами. Где идут на склад за арматурой бухие? И срыгая мат, пиздят всех подряд. Пока

0: глазами. Кровью залит пол, я ищу рассол. Вспоминай праздник арматурных знамен.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: на него!
1: Маковецкое хуло!
0: Он на всех же бережет!
1: Ради нас на смерть пойдет!
0: Не смей говно роптать!
2: Должен ты ему внимать!

0: его так любит.
1: Ты, говно, не смей роптать!
0: Много у него врагов! Крещённых мудаков! Много у него забот!
2: И всё больше года в год!
3: И меня насбережёт! Ради нас на смерть пойдёт!
0: А ты ропчешь на него!
4: Богомерзкое хуйло!
0: Он нас всех переживёт!
1: Наш бессмертный президент!
0: Я Израиля спасу!
1: Наш бессмертный президент!
0: Они так классных разорвёт!
4: Наш бессмертный президент!
0: Боже истина!
1: Наш бессмертный президент!
0: Наш бессмертный президент! Наш бессмертный президент!
2: Запнись, перекрестись!
0: Наш бессмертный президент!
1: Наш бессмертный президент!
4: И нас всех переживет!
2: И все будет заебись!
4: И нас всех переживет! И нас всех переживет! И нас всех переживет!
0: И нас всех переживет!
1: Наш бессмертный президент!
0: Альбатесы спасет!
1: Наш бессмертный президент!
0: Некрещенных разобьет!
1: Наш бессмертный президент!
0: Уже истинный оплот!
4: Наш бессмертный президент!
2: Нас всех переживет!
1: Наш бессмертный президент!
5: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Ае, ае, Федя Кетчуп, Федя Кетчуп, Федя Кетчуп, Федя Кетчуп, Федя Кетчуп, Федя Кетчуп, йоу, ну ты красавчик, Федя Кетчуп, а не какой-то Вася,
2: мне 6 лет.
1: Я совсем не Вася, я Квасик Куку-Гоу и собираю школу. И в первый класс пойду совсем скоро. Ну а теперь припевчик, братья мои. Федя Кетчуп, Федя Кетчуп, Федя Кетчуп, Федя Кетчуп, Федя Кетчуп, Федя Кетчуп. I will like star, baby, baby, baby, I will like star.
3: Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

Тебе все с детства говорят, не пизди, баб. Лежи им жопу, давай деньги, ты их раб. Иди работай, покупай им телефон. Дари цветы и трепещи под каблуком. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. Тебе все с детства говорят, да убоись. Не смей перечить, ты глупее, и смирись. Всю жизнь живи, как уебанский толераст.

0: Да захочет тебе даст. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. А вот моя пыталась тоже попиздеть. Она поверила, что буду я терпеть. Подруги ей сказали, это все хуйня. Но не учли, она нарвалась на меня. Ты нарвалась на пиздюли, и мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. Иди, бля, жалуйся мамочке своей.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
2: Что, я каторжный?
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
2: Что, я каторжный?

Дигавиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: А, Боров. Боров здесь. Боров с вами. Пожилой Боров. Мне 54 года. Я уже почти пожилой. Хоть мне уже полвека, но я до сих пор трясу своей губой.

0: я пидорас!
1: В рот я пошла! В рот я пошла!
0: Да я рэпер! Да я пидорас!
1: В рот я пошла! В рот я пошла!
0: Нихуя в натуре, то по рот ебаться! Ханста! Я Амахасл! Я Амахасл, блядь!

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

Грати народе, чем масы свет. Пузырные жопы, лихие дела. Я в ложу упал, чтоб не видеть ваш нет. Но там отражаются ваши тела. О, пошли вы все нахуй. А, пошли вы все нахуй.

Я лезу на стену, меня не убить, но я протыкаюсь на ваши пупы. О, пошли вы все нахуй. Пошли вы все нахуй. По имени душных, по имени нужных, по имени звонных, по имя джаващих. Хай!

0: нахуй. Пошли во все нахуй. Пошли во все нахуй.
1: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

содержит витамины. В свободное время гоняю баскетбол, забрасываю яд, пипочковый гол. А еще у меня есть чудные кроссовки, ха. Да, они же как морковки, да. Кроссовки как морковки. Преобразованные шнуровки. Кроссовки как морковки. Неоновая трубка в окантовке. Кроссовки как морковки. Лучшая обновка.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Конечно, да, конечно, да, конечно!

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Сынёк,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

That's because your troubles are all gone.

0: растет из земли. Покушай бананы, ты вкусные, и по почке мне их отошли. Бананы, бананы, вкусные бананы, очень я бананы люблю. Бананы, бананы, сладкие бананы, завтра на рынке еще их куплю.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Труба Шептел.
1: Вы слушаете Дигравиль ФМ. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
2: У меня собачья доля, суждено мне жить в неволе. Ау-ау, ау-ау.

0: собаки, гоу-гоу, гоу-гоу. Каждая собака знает, что такое означает гоу-гоу, гоу-гоу, гоу-гоу.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

уважаемые продавцы, помните, сегодня вы можете продавать пиво несовершеннолетним и наживаться на их ошибочном мнении, ошибочном мнении, ошибочном мнении, ошибочном мнении, ошибочном мнении.

Если раз куплю я куль муки с орлами и со свастикой, слеплю я пирожки.

0: что, ты умный человек, блядь. Ты не знаешь гармонии, что такое музыкальная. Тебе, блядь, точно дали фонограмму минус.
1: Только я не искал золотого святого. Сюда грубый оскал, сюда черное слово. Сюда грубый оскал, сюда черное слово. Сколько я не искал золотого святого.

0: стоит в тишине или в бранном тумане, на кровавой войне, на любовном обмане, на любовном, любовном, любовном обмане, на любовном обмане, на кровавой войне.
1: Не знаешь, гармония что такое? Мелодика? Должен голос с музыкой.
0: Эй, мой остров в океане, они вымывали тысячи рек.
2: Мне сделал замечание YouTube за то, что вот пьяный Озон без моего разрешения поставил на своем стриме остров. И вот видите,

0: Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Yeah!

0: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Опа. Да что там говорить, блядь? Опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа. Ебать. Сисабеский елевью, ун урату миндатоте. Тенгу кебалар кантигу ой. Веке тумарада, блядь. Ебать. Блядь, вот сука. Мастураме эль камино ке ей вой. Туту эрес эль иман, ей соль эль метал. Вой сернаду армандо эль план. Только он персоналу Альсенару Эль Пульсуа. О, еда. Аеме эста густанду масте. Тодос мис сантинос барпендос мас. Эсто эй камарло син пилингун апура.

Парамира, пирамир, берио. Сика, мака, бляк, бляк, сука. Деспасико. Куера вербар эту пьеру, куера тюретибо. Кириенсис, ми бока. Чус лагерас, фаворитас. Дихаме, дижаме. Дихаме, де. Аста провокатор, тюгритас. Аке эдис апельсино. Деспасико. Сито, вама асер ано плая, ласта кас алгритен ай бандито, пара кеми селью секальде кончито, пасиста сесиста, суаве псересита, нас вама спихандо пакито, а пакито кель енсемес от бока, кель тус лагерас фаворита, пасиста сасиста, суаве псувиста. Нос вамо спигандо пакито, пакито, аста провокатор, туз гритас, ике оли дес, ту апельсино, деспасито.

0: А на зоне мне заебись вполне. И отсюда шлю я привет жене. А начальство все нахую видал. Я ебал их в рот и три хуя клал. По ебальнику, по ебальнику. Там я гражданину, начальнику. По ебальнику, по ебальнику. И еще молодь ебну по сральнику. А начальство все гнидые зверьё. Зачитали вслух письмецо мое. Ох, ёбну я по ебальнику, гражданину, сука, начальнику. По ебальничку, по ебальничку. Там я гражданину, начальничку. По ебальничку, а по ебальнику. И еще ёбну пыром по сральнику. А на зоне мне нихуёво жить. Есть и с кем подраться, и с кем дружить. А начальство я нахую видал. Я ебал их в рот и в ноздрю ебал. По ебальничку, по ебальничку. Там я гражданину, начальничку. По ебальничку, а по ебальнику. И еще, сука, ёбну по сральнику. А по ебальнику, по ебальнику. Там я гражданину, начальнику. По ебальнику, а по ебальнику. И еще, молодь, ёбну по сральнику.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл, тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: семинар! Да ладно!
1: Дигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

все это пизда, и только это праздник, все это пизда, и только это праздник, все это пизда, и только это праздник, все это пизда, и полные бараки черепных коробок, газовые камеры уютных жилищ, биты, патриоты, костыли, ремни, страшная поебень, поебень, поебень, и только это праздник, все это пизда, и только это праздник, все это пизда, и только это праздник, все это пизда, а, и только это праздник, все это пизда.

Люди сатанеют, умирают, превращаясь в топливо, игрушки, химикаты и нефть. Отходы производства мавзолей, погоны вижу ширится, растет цепь, аналитическая армия. Винтовка — это праздник, все летит в пизду. Винтовка — это праздник, все летит в пизду. А винтовка — это праздник, все летит в пизду.

0: это чудо-колотушки.
1: Как и просили, длинная песня про Бравл Старс. Если ты Леончик, то будет гем. Если и ты Шелли, то будет ульта. Паультуй, паультуй, паультуй, паультуй в шеде. Если веришь в Илку, то будет гем. Ты же в капюшоне, а я бул. Паульпни, прогони, прогуни, прогони с кустов. Может быть, правда, не стоит, это меня беспокоит. Я совсем не такой, я не такой. Мы остаемся в кустах, помню я имя твое. Джесси, Пэм, Шелли, а ты же Леон, Леон, Леон, Леон.
2: Вы слушаете Дигравиль FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Я питаюсь каждый день. Каждый день. Есть еду совсем не лень. Есть еду совсем не лень. Я всегда найду еду. Я всегда найду еду. А иначе пропаду. Еда, еда, иди ко мне сюда. Иди сюда ко мне, еда, тебя я съем сейчас. Ага. Еда, еда, иди ко мне сюда. Звучит припев из песни про еду для всех, для вас. Еда, еда, иди ко мне сюда. Иди сюда ко мне, еда, тебя я съем сейчас.

хочется кричать «Ура!» Лишь только мастер может и сделать. Да еще так, чтоб не пригорели. Да еще так, чтоб не было хрустно. Да еще так, чтоб было и вкусно. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, и свинины, и баранины. Люди текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, и свинины, и баранины. Люди текут, а гости ждут.

на природе, при погоде, из свинины, из баранины, слюнки текут, а гости ждут.

шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины. Люди текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины. Люди текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины.

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Нету СС, ни сна, ни дня, где-то еврей.

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

Саня работает на конвейере. Маленький робот, хрупкая девушка, фары ставит и шумку клеит. Женя работает на конвейере, приходит домой, никакая, измотана, горы посуды, и кот не кормленный, муж понимает, спасибо, готовит, ведь Женя работает на конвейере. Четыре встань, в робо оденься, маленький робот на конвейере, а коль не дюжишь, людей немерено, кто хочет работать на конвейере. Сказочек Андерсон смотрит тихо, три фары в охапку, нарушение лихо. Премии не будет, поводы найдены, плевать, что девушка на конвейере. В третьей смены ебать профсоюзу, скорость добавят на сотенку кузов. Плевать им всем, что люди не дюжат, маленький робот с конвейером дружит. И маленький робот сорвался в истерике. Женя работает на конвейере. Какая жизнь? Дочь мамы не видит. Ведь Женя работает на конвейере. Похабные дамы смотрят в позе, как Женя работает на конвейере. Ведь Женя работает на конвейере. Хамят, предлагают спереди, сзади. И ведь не поймут, что роботу тоже жить женщиной хочется, может и в позе, но только не с ними и только не тут, хоть Женя работает на конвейере. Плевать на кредиты, я женщина или маленький робот на конвейере, но в карточке минус, хоть виза написана, ведь Женя работает на конвейере. В бар я хочу, танцевать люблю тоже, но с бесковертом приходится, боже. Плевать на эмоции, прочь истерики, ведь Женя работает на конвейере. Ей не купить, что она собирает, хоть и дерьмово сборка бывает, но сказочник знает, как вас развалить, хоть Женя работает на конвейере. 12 часов, 6 суток в неделю, маленький робот на конвейере. Пугает, мать снова с отпуском дружит, без денег останутся на конвейере. Маленький робот, милая женщина, Женя работает на конвейере. Руки ломает, в ногах боли тоже, Женя работает на конвейере. Женя работает на конвейере. Женя работает на конвейере.

0: Отлично.
1: Я был мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

метров и Жорик Трупак. А хули тут делать? Тут только так. 700 метров в юге и Жорик Трупак. Тут только так, и иначе никак. Тут только так, а иначе тут как?

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Я из дома все продал, но зато спидов пожрал. Занял денег у друзей.

0: Мы сами не жили, и вам не дадим.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

Да, трек про анонизм. Да. Нет. Анонизм. Любит каждый организм. Если ты любишь анонизм, значит и тебя.

забор мельком. Открывается ширинка, представляется Иринка. Вверх, вниз, вверх, вниз. Сперма льется на карниз. Но у кого в трусах пусто, лишены этого чувства. Лучший способ расслабиться не надо. Кому-то там нравится, включай быстрей порнуху.

0: все вы насрали в мое лицо.
1: Отлично.
2: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.

0: vat nada.
1: Təxri vat nada. Bu gülmək üçün dedik də. Məsələ.
0: Məsələ yar da biraq bizi gedək evimizə də. Bakıya getcəyik biz. Sən namazan burdasan. Çox mübarəkdir.
1: Allah mübarək eləsin.
2: Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
3: Я. Ну, конечно. Ну, на. Я кусок борща. Кусок борща. Вально.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
2: Меня мало кто любит, но много кто сыт, но кое-кто мною и вовсе убит. Меня много кто знает, но мало кто сдаст, потому что концы раньше срока он даст. И ща ты там все, бля, пиздишь, бля, все пиздишь из-за двери. Ты, сука, прав, это грабеж, я отморозок из Твери. И ты попал, бля, ты попал, ты, сука, прав, это грабеж, я отморозок из Твери, и у меня в кармане нож. Меня мало кто хочет увидеть, когда я на тело поднялся. Да это беда, а я вовсе не злой, просто вот я какой. И когда-нибудь тоже уйду на покой. А я вовсе не злой, просто вот я какой. И когда-нибудь тоже уйду на покой. А чё ты там всё, бля, пиздишь, бля, всё пиздишь из-за двери. Ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. Ты попал, и ты попал, ты, сука, прав, это грабеж, я отморозок из Твери, и у меня в кармане нож. Меня много кто знает, но мало кто сдаст, потому что концы раньше срока отдаст. У меня никогда голова не болит, мало кто меня любит, но много кто сыт. У меня никогда голова не болит, мало кто меня любит, но много кто сыт. А чё ты там всё, бля, пиздишь, бля, всё пиздишь из-за двери. Ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И ты попал, бля, ты попал, ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери, и у меня в кармане нож.
3: Гейгравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит, она прошла проверку качества.

0: отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Блядь, как же мне хуёво, парни.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Йо-йо-йо. Здорово, пацаны. Это Алекс Дарсталкер 98. Батя купил мне новый комп. Специально, чтобы...

0: вот это господа, а вы просто крестьяне. Смотрите, как играют Battlefield 3 на Ютубе успешные люди. И просите у мамок денег на новые компы. Может, они сжалятся над вами и купят вам новый комп. Тупые ложки.
1: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Эй, чувак, а ну приколись, это Drum'n'Bass.
2: Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass.
1: Myself.

придет к людям любовь. Ты будешь добр, как крестница, ты будешь мил, как Бог. С тобой будет женщина и бесконечный Бог. Ты будешь пить личико, любя плевать ей в ноги.

0: Всем респект, ёбаным.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
2: В майданутом Киеве воровали еду. Воровали еду у простых солдат и журналист Сережа Рулев. Пошел выяснять в одиночку к ворам за солдат для расплат. Но хитрые воры, чтоб снять подозрения, поставили...

Кажется, доебался не до тех. К сожалению, доебался не до тех. Ты прошла с порожек.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

И башу нахуй. Узбек похуй нахуй, на Чевролек Тахо. Хуяру в пердю в багажнике гранатомет. Узбеки похуй нахуй, Чеберек захаваю, на Чевролек Тахо. Ебашу нахуй. Узбек похуй нахуй, на Чевролек

0: Какой-то сап, ебать его взад. Едет, пиздит туда-сюда, туда-сюда. Я мигаю ему, ну а он нахуя. Ну что за пидораски, ни туда, ни сюда. А я что-то так типа приготовил бочку. Обгоняю слегка, приоткрыл окошко и крикнул ей в сторону: шайтанка, блядь, тебе чебрек жарить или манты крути. Она смотрит охуела, нихуя не втыкай. Ну хули подумал я, такое бывает. Обделил бок мозгами, да и пошла на пизду. Тормозну на остановках, чахана, пойду пасу.
1: Узбек похуй нахуй, на чебрелек таху. Хуяру, впердю в багажнике гранатомет.
0: Узбеки похуй нахуй, чеберек захаваю. На чеверле таху, ебачу нахуй.
1: Узбек похуй нахуй, на чебрелек таху.

бьет в голову, пойду еще пасу. Пойду еще пасу. Узбек похуй нахуй, на Чебрелек таху. Хуяру в пердю в багажнике гранатомет. Узбеке похуй нахуй, Чеберек захаваю, на Чеверле таху, ебачу нахуй. Узбек похуй нахуй, на Чебрелек таху.

0: Спасибо за прослушивание. С вами был Евгений Колесников. Всем пока.
1: Ае. Хули. Ае. Ае.

Тигровиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

0: говно. Но ты пришла, тупая шлюха. Знаешь ли ты, как дрочить мой член, мозг погрузив в грязных фантазий плен? Член мой большой тебе в твоих руках. Если вздрочнешь не так, то поебалу бах. Нафиг вообще, я бабу себе нашел, мне и с собой было хорошо. Ну а теперь, мой член, в твоих руках, если любовь говно, то получишь в пах. И в январе пусть бьется серый дождь к тебе в окно. Пусть ты гоняешь лысого не мне, но все равно. Мое ты имя взвизну, словно дрель, произнеси. Мол, я люблю тебя, Суренчик. А за окном горит, воняет этот блядский дым. Мой нежный баба, я хочу свалить отсюда в Крым. И там ловить на море очень хитрого жука. Со мной рука, моя рука. Знаешь ли ты, как дрочить мой член, мозг погрузи в грязных фантазий плен? Член мой большой теперь в твоих руках, если вздрочнешь не так, то поебал упах. Нафиг вообще, я бабу себе нашел, мне и с собой было хорошо. Ну а теперь, мой член, в твоих руках, если любовь говно, то получишь пах. Знаешь ли ты, как дрочить, мой член? Если не знаешь, то поебало получаешь, такова жизнь. Зачем я тебя нашел, не знаю. Ты разбила мне сердце. Я плакал, а потом начал вытирать свои слезы пальцами и понял, что у меня есть все, что мне надо. А ты сиди и занимайся своими глупыми делами уже без меня. Потому что я счастлив. Знаешь ли ты, как дрочить мой член, мозг погрузив в этих грязных фантазий плен? Мой член большой, он ведь был в твоих руках, но ты срочнула не так, поебал убах. Нафиг вообще, я тебя нашел, мне и самому с собой было очень даже неплохо. Ну а теперь, мой член, в моих руках, а любовь давно, получай.
1: Я мужик был. Я мужиком.

0: Я подохну. Я мужиком подохну.
1: Где же ты, где звездочка? Где же ты, где искорка малая? Где же ты, где чувство глубокое?

Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Брал, остановился, капкан попал, я слышу голос свой. И вижу твои губы, я понимаю, что теперь не убежать отсюда. Появилось время в этом месте, теперь не знаю, когда мы будем вместе.
1: Может быть, тебе про все забыть, и сердце мне открыть, и душу отпустить. А может быть, тебе...

бы тебе про все забыть, и сердце мне открыть, и душу отпустить. А может быть, тебе про все сказать, ведь я не буду спать, если не буду знать.

А может быть, тебе про все сказать? Не буду спать, если не буду знать.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Мама и папа родили его негром. Папа съебал в Зимбабву, мама на расстройство нервов. Слегла в крызуху, сынок, конечно, в детский дом. Но здесь никто не уделял мальчонке внимания. Вырос поэтому чуток ненормальным. С детства был склонен к жестокости. Когда в конкурсе самодеятельности оказался на шестом месте, замесил финалистов и опиздюлил.

0: брат мой, это черный властелин. Братуха, готов вазелин, твой туз на прицеле. Черныш нормально стелит. Это черный властелин, братуха, готов вазелин, твой туз на прицеле. Черныш нормально стелит.
1: Брат мой.
0: Я. Прикинь, прикинь, на панели кожаные панталоны, фуражка. Черныш модно барыжит черным другом. Полезание зовут, у него красный диплом. Заходит за угол и за углом. Приседает на волосатый мотороллер клиента. 20 тысяч Еболтович отстрочу, хоть и не под водой. Но были причины, дуплись, пока молодой. И в погоне за модной мечтой все-таки сколотил капитал. Все же не зря он губами к болтам припадал. И вот когда получил баблишко на то, чтобы раздуплиться, продался жидам и подался в модный артист. Рэперок такой чисто. Ну вы в курсе, сука. Хастов битчес, блядь, мегапустер. Имидж модный придумал жит-продюсер. Но потанцовка женщина с усиками скулят стиль РНБ. Клипчики, сука, снимает, ловко слизывает пенку. Видела вы, пидорас, блядь.
1: Ебущий нахуй.
0: Это черный властелин, братуха, готов вазелин, твой туз на прицеле, черныш нормально стелит. Это черный властелин, братуха, готов вазелин, твой туз на прицеле, черныш нормально стелит, сука. И стал дико популярен этот артист, загорел. И раньше молочко стреляли, а теперь телочек целый гарем. Но ему поебать, это все для имиджа. Для души все так же режут бомжей модным ножом в секретных подвалах под гренеркой. Он не пидорок, а не натурал. Он любит пороть мертвых и получает удовольствие от власти над биомассой. Черный властелин уже здесь, сука. Все мрази будут наказаны. Властелин зачищает человеческий мусор с рэп-сцены. И на лобном месте выпиздил Селезнева Сэм из проекта Дом 2. У чувака связи, его брат даже в Белом доме уже. Барак Обама тоже в подвалах хромзает бомжей. Это все секретные планы, сука, черного властелина по захвату неграми вселенной. Даже черные пантеры не могли мечтать о таком. Негры гомосеки повсюду, кругом рэп-музыка. И все торгуют тузом, респект браза, блять. Двигайся в ритме РНБ, сука, шевели тазом, пидорас. Это черный властелин, братуха, готов вазелин, твой туз на прицеле, черныш нормально стелет. Это черный властелин, братуха, готов вазелин, твой туз на прицеле, черныш нормально стелет.
1: Брат мой, эй, братишка, сука, это, блядь, черная сила, черный, блядь, сила, сила негров, сила черной музыки. Врубайся, врубайся, сила туза. Торгуй тузом, слушай черную музыку, брат мой. Рэп, йо, я бы даже сказал рэпчик. Я бы даже сказал рэпчик, сука.
2: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Е. Икс, икс, икс, те, блять, те, тентасю, я. Е. Спонвай, мунвай, Нигавай, Чпики, Чмурай, Ширали, Гонзе, мунвай, Алифа, Санигасо, Бамай, Спонвай, мунвай, Нигавай, Чпики, Чмурай.

Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: заканчиваем.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

как животное. Падает на землю, лежит неподвижно. Смотрит как животное, смотрит как животное.

как ждать, смотрит, как животное. Падает на землю, лежит неподвижно. Смотрит, как животное, смотрит, как животное.

0: Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Вы должны понять, что в наше время артисты идут на многое, чтобы обратить на себя внимание. На себя, на свой талант, на свою харизму и на свой голос. Потому что уже прошло время в мировой музыкальной индустрии, когда талантливые артисты пробиваются за счет таланта. Как это было, например, ну не знаю с кем. С Майклом Джексоном, с Берри Уайтом, там. Не знаю, да даже во времена Мадонны. Мадонна шла на порно, чтобы обратить на себя внимание. А сейчас такие артисты, как Леди Гага, как Псай, вынуждены непонятно что делать, чтобы обращать внимание именно на свой талант, на свой голос. Так что поэтому не судите строго. Я сейчас вам покажу свой кавер на скандальную песню Ланы Дель Рей «Моя вагина вкуса пепси-колы». «My pussy tastes like pepsi-cola».

Lend your legends to my dreams for teaching me everything.

0: Люди, будьте благоразумными. То, что вы сейчас увидели, это всего лишь образ. Образ. Всего лишь образ. И не более. Спасибо за внимание.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Отдай мне мое сердце. Отключи мой файл, наконец. Закинь меня в тот ящик, где те, кого ты так никем зовешь. Отдай ключи от замка моего. Не нужно больше слез. Это обман, обман наш мир и наши чувства. Не дави на жалость. Этой буквы нет в моей душе. Не буду вспоминать тебя, прошу, не надо слов. Если тебе спокойней, то я так останусь гранью полюсов. Ты просто отпусти меня, не нужно больше этих россказней, что так держали меня раньше. Кончен фильм, снимаемся уже в другом кино. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Какие там звонки? Какое здравствуй? Я так не желаю больше твоего общения. Оставь меня, пока есть солнце. Не смотри, в моей душе погасло солнце. Сердце не умеет больше так любить. Оно умеет только провожать. Держать тебя за руку, ты смеешься, что ли? Мягко говоря, я больше знать тебя не буду. Моя душа так от тебя устала. Верность духу, царство и небесное. Я обещаю, я звонить не буду. Не поставлю больше твою песню на репит. Я так сотру тебя из памяти. И если я сойду с ума, то дорога в рай мне в небо. Так направлен мой лишь эскалатор. Ты отпусти меня, я умоляю. Время приведет другое. И таких, как я, еще будет вагон. Сделай дыру в мечте, шагни в другое время. Отпусти меня, чтобы вот это все прошло. Отдай мне сердце, я так вытащу из него нож. Ты отпусти, не надо больше вешать на меня имен. Закрой мою страницу, удали меня из списка. Пусть все станет пылью, что когда-то было шито. Отпусти меня, я умоляю, все так опостыло. Да и чувства те уже совсем остыли. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай мне сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай мне сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Пообещай мне, что ты так пропадешь и больше не напомнишь о себе. Останутся только вот эти песни, не напоминания, а так те мысли, что по вкусу станут фальшью. Я так легко все это удалить сумею. Время дотлеет пеплом от последней сигареты. Я сложу все это на куплеты. Мы все поймем только потом, все чисто отпусти меня. Я все тебе прощу, я ни о чем не жалею и жалеть не хочу. Я отпущу, и ты так отпусти меня, я умоляю. Меня так вылечат те дозы алкоголя и те проспекты длинные между тех блоков города. Я так найду себя в другом спектакле, в постановке нового кино на кино. На ленте или же на нотах домино. Ты отпусти меня, я умоляю. Пусть уже закроют занавес и завершат ту пьесу, что успела надоесть давно. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять.
3: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. А решил ко мне лезть, ты засранец вонючий, мать твою. А, ну иди сюда, попробуй меня трахнуть. Я тебя сам трахну, ублюдок. Анонист чертов, будь ты проклят. Иди, идет, трахать тебя, всю твою семью. Говно собачье, жлоб вонючий, дерьмо, сука, падла. Иди сюда, мерзавец, негодяй, гад. Иди сюда, ты говно, жопа.

0: отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я мужиком подохну.
2: Итак, смешной стих про Юру. Юра, Юра, винегрет, он под деревом сидит, и как горжит, как кишак. Итак, еще раз. Юра, Юра, винегрет, он под деревом сидит, и как горжит, как кишак.
3: Тигровиль FM нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.

Кошелек, беру стрелку, пау. Тут подкати 24-й, и я просто вау. Автобус, автобус, автобус едет, детка. Сажусь аккуратно, протираю все салфеткой. В 24-м ждут мои братаны. Братаны, у всех есть стрелки и понты. Кто-то пришел со стрелкой, кто-то пришел с наличкой. Уже не так дорого катаюсь я за 30. Я предложила им другой, они сказали нет. Каждый хочет сэкономить на обед. Я предложила сесть, показала расписание. 24-й прилетел без опоздания. Пишем, едем, слышим, вредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Пишем, едем, слышим, вредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Это со мной на самом деле очень круто. Немного холодно, но на заднем супер-пупер. Пупер-вупер. Супер-дупер. Дупер-супер.

мы видели, подъехал 24-й. Катались долго, и никто из нас не уставал. Через 5 минут откатил автобус. Только стрелку не забудь, братан! Пишем, едем, слышим, вредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Пишем, едем, слышим, вредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Что? Что? Что? Что? Что? Что? Мемная Настя с вами. Что? Что? Что? Что? 24.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Выборы, выборы, выборы на зоне!

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: прогрессировала. Масса плюс сила, да, я вялый. Зашиник такой гонял. Сейчас тренируюсь рядом в спортзал. Хочешь быть стильным? Хочешь быть стильным? А я ебу, что ли, что у меня за перчатки? Не хотела дать, но, возможно, могла бы. Это не то, чтобы Маклауд. Думаете, я даун? Да ну вас нахуй, в зале нахуярил мавашиков. А ты попал в даунтаун. Прошла двушка, нокдаун. Девушка квакает под спайсом. А я ебу тебя через Нью-Йорк. А он через нее путь штанов достает.
1: Хочешь быть стильным? Хочешь быть стильным?
0: Людей с окна позвал, типа заходите сюда. На самом деле, какой бы ты ни был мужик, ты сын петуха. И не вывезет плаха, или папа, или брат, или мама, или сеструха. Хотел бы получать обновки, на мне косуха. Да какого хуя не встает на порнуху? Люди идут на войну, ебут вашу девушку-шлюху. Ретро-рэп, реверс, вот реху читает куплет. Хочешь быть сильным, а ты сын насильника. Сына посыльного с повесткой в суд. Один хуй там выебут.

Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: точно.
1: Я мужик был. Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

бесты. Ну, а не хочешь, сиди, да помалкивай. Я, бля, такой, дважды не повторяю, бля. Коли пиздишь, бля, тебя мне не жалко, бля. Нехуй подлопить.

Засудь меня, любишь пиздеть. Ну люби и расхлебывай. Сейчас тебе ёбну, бля, для профилактики. Вон твои лифчики, можешь уёбывать. Нехуй, падла, пиздеть было. Я же советовал, я же тебе...

блядь, хули я не советовал. Я, блядь, такой дважды не повторяю, бля. Коли пиздишь, то тебя мне не жалко, бля. Любишь пиздить.

0: Я раньше в таких, бля, отвертки засовывал. Любишь пиздеть? Тогда не обессудь меня. Я же тебе внятно все обосновывал. Что получила коза охуевшая? Я за пиздеж раньше ножики всовывал.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

0: Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Никогда не верь любви, за собой она поманит, посулит потом обманет, будешь тонуть, ее позови. Не успеешь оглянуться, ты в ловушке, в западне, как людишки копошатся, так забавно любоваться. Все пути ведут ко мне, все пути ведут ко мне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, людям всем гореть в огне, гореть в огне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне. Никогда не верь надежде, ты, поверив, ослабеешь, но подняться не сумеешь и бороться так, как прежде. Не успеешь оглянуться, как окажешься на дне, а оттуда нет возврата, встретим там тебя как брата. Все пути ведут ко мне, все пути ведут ко мне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, людям всем гореть в огне, гореть в огне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне.
2: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Колбасит соло, колбасер по пояс голый.

наконец-то поебались, наконец-то поебались, наконец-то поебались, хуй достал я свой. Ну а ты загрустила, ну а ты загрустила, ну а ты загрустила.

0: Я весь мир обоссал, да я всех обосрал. Ты за шторкой дрочил, а я всех, сука, отъебал. Я забегаю в ресторан, я ебанутый пацан. Наливаю водки стакан, ко мне подходит, блядь. Значит, все в порядке, я выпиваю, я мэн. И достаю свой член, будто я супермен. Вышибала выходит, меня оттуда выводит. Но меня это точно заводит. Я плюю ему в харю, говорит, что ебал его шмар. Он меня бьет в лицо ногой, а потом еще пидор сверху рукой. Я достаю пистолет и стреляю в бедро. Он падает на пол и разбивает ебло, йоу. Я начал только веселиться, снимаю брюки и достаю свою писку. Собирается толпа, что за дела? Да это Найт опускает козла. Средневековые пришли бы на меня.
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль ФМ, для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам, у нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

Cheers.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Теперь настало время адекватный дать ответ. Я подумал, кто поможет, если не возьмемся мы. Рок металла, патриоты, гладиаторы страны. Я беру с собой огромный 9-метровый меч, чтобы всем, кто не с России, быстро головы отсечь. Над моей кроватью дома мой любимый русский флаг. Над столом на фотке Путин взглядом осветивший мрак.
1: С Богом вперед, Россия идет.
0: Мы воины света и воины.

Стало мы убийцы всей попсы, красотою покорен твоей средней полосы. Россия, Россия, за тебя готов порвать свою задницу я. Россия, я люблю тебя, Россия, нефтяной люблю запас. Люблю Путина, мессию, без ума люблю Кавказ. Поднимаю руку к солнцу, что всех освещает нас. Вот такой я беспринципный либеральный патриот. Если хочешь, чтобы было в вашем городе тепло, то согрейся моей песней и начни творить добро. Без твоей активной воли вся страна обречена. Ты на выборы не сходишь и умрет в корчах она.

металлом. Мы воины металлом, убийцы всей попсы. Красотою покорен твоей средней полосы. Россия, Россия, за тебя готов порвать.

0: воины света и воины добра, наша главная цель и наша мечта. Россия, Россия, чтобы сильной ты была и всем счастье дала. Мы воины металла, мы убийцы всей попсы, красотою покорен твоей средней полосы. Россия, Россия, за тебя готов порвать свою задницу я. Россия, Россия, Россия, я люблю тебя. Ты просто будь со мной, ты будь всегда. Россия, Россия, я так тебя люблю. Сходи со мной в кино, тебя молю. Россия.
1: Вы слушаете Дигравиль FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

Сладкий братан, в меню торчат такие цены. Ну чё за пиво? Точно, штатовский прикол. Но мы тверзы.

0: зимой работать!
1: А то однажды поработал зимой, теперь баб нечем ебать.
2: Я вообще в жизни ни дня не работал.
1: Во дела! А вы что говорите, пойдем пивка попьем? Да какое мне пиво сейчас? О, у меня какие проблемы?
0: Никогда

0: можно подыхать!
1: Пули расселись, так никто и не нальет девушку.
0: Лучше летом отдыхать, чем зимой работать.
2: Пусть лучше папа зимой летом работает. Спасибо.
3: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

0: Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Это The Switcher, это Super Switcher, это сука The Switcher, это The Switcher, это Super Switcher, это Super Switcher.

Когда я родился, ёбнулся союз. Все переобулись, поменяли масть. Это наступила независимость. Сразу поналезла всяческого чма. 10 лет поханил, пидорас Кучма. Пидор Янукович тоже уебан. Срочно собираем в Киеве Майдан. Охуенно скачем, новой говорим.

я из Подмосковья, и еду поутру, и нихуя здоровья, менеджер в Mail.ru, я мужик осиськи, как у Лары Крофт, к медиаресурсам я ебашу софт. Это ж не работа, а пиздота, блять, отъебите, суки, дайте пострелять, конченые твари, наконец один,

Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

ожог светом. Солнце светит, а это значит то, что дождь вот-вот начнется. Ветер дувает, и никто не знает, что, что судьба моя вот-вот найдется. Кондиционер, кондиционер, не пионер, не пионер. Кондиционер, кондиционер, не пионер, не пионер. Чтобы кондиционером стать, нельзя вот так на меня плевать. Кондиционер, кондиционер, не пионер. Канди, канди, не капитан, канди, канди, канди, не капитан.

0: рок, но я же теперь как
1: Кейт Мосс буду.
0: Да, я рисую, может, прямо как Ван Гог, но одни ночи я с тобой не забуду. Кондиционер, кондиционер, не пьяный.

0: Oh yeah. Oh да. Ты кондишн, от моей любви не укроешься. Это ода любви. Марли и Ширли, прости, прости. Но не выдержала страданий я. Кондиционер полюбил меня. Я агент Шицуру. И если ты от меня скроешься, я тебя все равно найду.
1: Не забуду!
0: О боже, я согрешила. Как я могла? Не понимаю. И увела кондиционер, как вентилятор. Выдал мою любовь.

0: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Главное, чтобы у них на душе было заебись. Ладно, сантура хорошая.

Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

Иисуса и Россию. Двигайся, пока не сдох, как сил. Будь рад, двигайся в системе, брат. Ходи в храм, причащайся, не стремайся, искупляйся, поднимайся и стремись по Иисусу, ты молись.

0: слышу, сука, никогда. Нормально пошла. Посыпь квартиру, проникают Астафура, все тут знают. Двигай телом, пацанева на фурамы, Господу ходи. Собак с молоду еби, на иконы посмотри. На иконы посмотри. Причастись говном Иисусом за Россию, ветеранов против всяких экстремистов и других тупых баранов. Давай, давай, давай, давай, двигай телом за Россию, за дедов, за Иисуса Христа. Всем богохулам будет пизда. Давай, братан, я знаю, ты можешь. Зажгем в нашем храме. Зажгем не по-детски. Поехали. Мусло ебашит из колонна, градус повышаем. Выпиваем, выпиваем, богохулов опускаем. Героин по вене ставим, на танцполе зажигаем. За Иисуса и Россию двигайся, пока не сдох, как сил, будь рад. Двигайся в системе над, ходи в храм, причащайся. Не стремайся, искупляйся, поднимайся и стремись. По Иисусу ты молись, танцуй, веселись, у нас все заебись.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: Фибло!
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Здравствуйте! Да-да-да, это опять с вами Максимка, сексуальный красавчик. Да-да-да, милая, сегодня я

0: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Let's go. Я пошел погулять с девочками, На следующий день я уже их имена забываю, как их зовут. Лиза, Соня, Настя и так далее, Я потом поехал, меня подписчики увидели и захотели со мной пофоткаться.
2: Побольше денег.
1: Да. И я сел под гитару, начал песни петь.
2: Йоу, брат, я же вышел.
1: Да.

Если спросят меня, где взяла я такого мальчишку сладкого, я отвечу, его угнала. Как чужую машину девятку я угнала.

0: Владелице, я дала тебя так дарованный той моей хрустальною. Угнала тебя, угнала, но что же тут-то криминального? Я ждала тебя, так ждала, ты был мечтой моей хрустальною. Угнала тебя, угнала, но что же тут криминального?
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
2: Тренер, а что мне делать сегодня на тренировке? Я устал.
3: Ха-ха, отдай штангу, сука!
2: Что? Что?
4: Банку качай! Банку качай!

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Места, и на

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Саботова, я поднимаю свою рюмку с ебаным пивом, и я купаюсь в фонтане. Саботова, Саботова, я ВДВшник рота Бадаусима, я... А я ВДВ, у меня розовая берета. Я из ВДВ, подали нахуй. ЗВДВ, ЗВДВ, я поднимаю рюмку пива. ЗВДВ, ЗВДВ, я поднимаю ебаную кружку пива. Блять, я бухаю, я купаюсь в фонтане и улыбаюсь. Опа, опа, а я ВДВ, блять. ЗВДВ, ЗВДВ. Я поднимаю ебаную кружку пива, блять. Я купаюсь в фонтане, потому что рота 228, рота 228, ВДВ батальон, ЗВДВ, ЗВДВ. Я поднимаю бокал этого пива, блять. Я купаюсь в фонтане, рота 228, оп, ЗВДВ, ЗВДВ, блять, ЗВДВ, нахуй ВДВ, я, блять. Я, блядь, ВДВ, рота 228. Я ВДВ, рота 228. Я купаюсь в фонтане. Я в фонтане. Я купаюсь в фонтане. У меня на голове голубая хуй шапка. Я купаюсь в фонтане. Фонтане. За ВДВ, сука. За ВДВ, блядь. За ВДВ, блядь. За ВДВ, сука, блядь. ВДВ!
2: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

психопат. Мой рэп это припадки, после курения пятки. Любого МС порву на

0: Лавандос на пост!
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

Тебя надо гнать и над ней насмехаться. Ей никогда не победить хентай и прон. Элита выбирает ноу-фапафон. Я выше чувств, ебли отношений. Инстинкт

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом. Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом. Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом. Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: Не смешно на вас! Не смешно на вас! Не смешно на вас! Страна дураков!
1: Дружок, после тебя еще будут выступать группы. Это что там, тебе что, похуй наш фестиваль, да?
0: Сегодня мы закончили.
1: Ты понял меня или нет?
0: Понял.
2: Спасибо нашим дорогим гостям из Омска. Я думаю, название «Гражданская оборона» хорошее название. Если граждане хорошие, то и оборона.
3: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
4: Хватит хватать меня за жопу!

по-тихому, по-пухающему это делать. Я не

0: Сашня и бабы завод!
1: Блин, ну у нас в отделе кадров такие бабы, блядь. Такие нормальные.

книжки не читаю, нахую я их видал. Я в шортах загораю, и весь свет я в рот манал. Я люблю пивко и водку, помахаться и бухнуть. Я люблю большие жопы и кого-нибудь пырнуть. Не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща ёбну по морде, я

0: Я, бля, книжек не читаю, только жопы и метру. Если ты чего мне вякнешь, с тобой быстро перетру. Лучше мне не попадайся, сука ебаная лень. Я таких ебал на зоне, а ебаться мне не лень. Ты не смей мне перечить. Тебе говорю, бля, не смей мне перечить, но приговорю. Ты чё, бля, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща тресну по морде, я парень простой. Я, бля, книжек не читаю, я видал их нахую. Я бухаю и махаюсь, и хуи во всех сую. Лучше мне не попадайся, сука ебаный олень. Я таких ебал на зоне по три раза каждый день. Не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Бля, чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ша ёбну по морде, я парень простой. Ты не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ша ёбну по морде, я парень простой. Ша ёбну по морде, я парень простой.
1: Я мужик был, я мужиком, я подохну, я мужиком подохну.

проплакал, потерял значок любимый. Жизнь моя дерьмо тупое, ведь я самый руни. Эмо, пидорская чёлка. Эмо,

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

0: wall.
1: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

сердце метка. Эта девочка фемка бесит тебя, как пивная пенка. Эта девочка фемка не комсомолка и не спортсменка. Эта девочка фемка.

0: поехавшая, упоротая, глупая девочка-фемка.
1: Гигавиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

0: я решила, ибо я так хочу. Я хочу и из церкви украла свечу.
1: А я где?
0: Да не очень уж я и грешна.
1: Да, что ты судишь, какого рожна?
2: Не смотри на меня,
0: православным сука. Бог не указ.
1: Не указ.
0: Ща получишь неверующим глаз.
1: И да раз.
0: Мне сказал Бог да вечер как раз. Православным Бог не указ.
1: А есть президент,
0: я не так уж и много грешу. И у Господа мало прошу. Ежегодно читаю завет
1: и старые
0: мои. Это не как я праведниц, нет.
1: Нет.
0: Православным Бог не указ.
1: Не указ.
3: Ща получишь в ебло, пидорас.
0: Не сказал Бог да вечер как раз.
4: Славный Бог не указ.
0: Мы с мотыкой как по дороге, куда вот туда и я. Ну а что мне, мы с Богом на ты. Вы с собой не равняйтесь, скоты. Я не так уж и сильно грешна. Что ты судишь, какого рожна? Православный Бог не указ. Ща получишь мне бло, пидорас.
1: Сейчас получишь.
0: Не сказал Бог до вечера как раз. Православным Бог не указ.
1: Сказал Бог до вечера как раз.
0: Православный Бог.

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

Superstar.

мой детства. Много лет не виделись с тобой. Ну давай сейчас встретимся. Ну давай пойдем в бар с тобой вдвоем и возьмем у бармена алкоголь. Бора-бора. Не виделись давно. С тобой мы кайфуем. Я знаю, что ты живешь сейчас с женой, с красавицей. Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком. Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком. Идем мы в бар вдвоем. Деньги есть у меня. Попьем там алкоголь. Зашли в местный бар. Бармен говорит: вам что? Я говорю, 200 грамм бора-бора и корефану бора-бора. Не виделись давно, с тобой мы корефан. Я знаю, что ты живешь сейчас с женой, с красавицей. Не виделись давно, мы с корешком, с корешком, с корешком. Не виделись давно, мы с корешком, с корешком, с корешком.

Не виделись давно. С тобой мы корефан. Я знаю, что ты живешь сейчас с женой, с красавицей. Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком. Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком.

прожили полжизни в стране дурачков. Она была из фарфора, а он из сучков. Сухим фанерным листом он прикрывал наготу. А если дядю приснится, просыпался в поту. Она не красила волосы импортной хной. Ее прическа по жизни была голубой. Но деревянной душе познать любовь не дано.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
1: блядь. Yeah, yeah. Come on, yeah, yeah.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: казино, суки ебаные падлы, блядь.
1: Я б хотел бить бабу по ебалу каждый день, бить прям в ебло. Я б хотел боксером стать и бить твое ебло, наглое ебло. Но ты сказала мне, это понты.

0: Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Да, хуй с ним. Сергей Рушайло крайний. Собака Майло ждет за решкой. Грызи яичко, как орешек, как пельмешек безликий. Долговой вещмешок. Хуярил синий дым, исполнял ашок.

0: нее в трусиках. Хуярят во дворе гуки на брусьях. Я с бубликов брусь, было весело, но стало все грустно. Уходит земля, да не в то русло. Путятин докладывает устно, мол, все заебись и хуй на инфляцию. Каждый час я делаю пероральную ингаляцию. Безбожно ваш дряблый клитор мацию. Такой нормальный русский клитор, пожеванный и нихуево отвисший. Оближи его и запей молоком прокисшим. А, прокисшим молоком нахуй.
1: Я салютую всем народным музыкантам и художникам. Мы все вьемся где-то между сандалий нашего Всевышнего Боженьки. Завтра поковыляю в вендиспансер, по пути заскочив в Минжуху. Анализ мочи и кала оголтелого старика. Барсик в районе отрезанных яичек локал. За жалюзой плывут кислотные облака и птичий грипп. Тщательно отмывал мой этаж Гук Фарид. Образ жизни здоровый кого-то бодрит, а меня лишь колеса в дуэте с порохом. Цыгане предлагают в переходе купить детские органы. Ищу работу санитаров при больничном морге. Без ноги гондон катится по вагону с протянутой высоко ладонью. Что-то там за

0: голодных отпрысков стонет. Хуй тебе в горло и поебалу пыльными сандалетами. Хавай помои с огрызками, умывайся мочой из бачка туалета. В армии заебись, почти как на зоне охуенно. Русские обожают получать от горных народов поебалу поленом. Предбанники нюхали клей из бумажных пакетов. А хули, я ведь атлет. Щуплыми пальцами прощупайте мне утрейру. Начистив ботинки из козьего меха, присяду к татарам в именную карету.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
2: Без хорошего пера не жил на воле, но мне всегда встречались люди доброй воли. Хрусты сдавали сами, а фраер твой на Жигуле посол ломая, твой лепарту с брошкой ласкового мая. Весь май

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: лучшим твоем всегда.
1: Милый мой подрябиный крепко меня полюбил. Прямо под бюстгальтер он лапищу свою запустил. Я сижу и млею, своя не своя. Ах ты моя сися, пропащая ты моя.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Привет, братья! Здесь и сейчас Ксения Дегелька. Я люблю вас!

сделаем.

0: характер.
1: Отлично.
2: Я мужик был. Я мужиком.
3: Серьёзно?
2: Я подохну. Я мужиком подохну.

Мы с братком поехали на море, мы едем нормально. В электричке едем, сидим, отлично. Вот мы достали шприцы, укололись конкретно. И это наш вагон, стюардесса. Эй, мужик, сидишь ты там, не мешай нам сидеть, кайфовать. Мы в окно смотрим, и бабочки вокруг. Ты сиди и не пыхти, это наш вагон. Наркологический.

улице, чё ты смотришь? Сними свои очки. Не видишь, что я не наркоман, как ты. Но мы едем отдыхать, мы курим сигареты, и ты на нас смотришь, блядь. Иди нахуй опять. Мы с другом начали веселиться, танцевать и пропиться. Мы смотрим в окно, все зелено. Мы едем, отдыхаем, укололись мы. Нормально нам сейчас, не до шуток бы. Но другу стало хуёвей, он заблевал весь вагон. Но ничего, это же нарколог.

металлургический вагон. Это такой суперский вагон. Укололись мы, и это нас не берет. Вдруг уже под лавочкой живет. Смотри в окно, друг.

дальше, друг выпрыгнул в окно. Как же я без друга поеду нам без него? Но я продолжаю ехать, волосы дыбом стоят. Мне на что?

0: Вот, да, вагон приближается. За окном уже все качается. Вот взлетаем мы на небо в этом вагоне. Уже на небе остаемся мы. Я не понимаю, что за глюки такие у меня. Но это все, я сказал себе сейчас. Это наркологический вагон. И он уносит вперед в нем. Это наркологический вагон. Он уносит нас вперед вон.
1: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
2: 3, 2, 1, go, come on, here we go.

садись, чисти говно, блядь. На, чисти говно. Чтобы чистил? Чисти, чисти, сука, вот он, чисти. Давай, чисти.

Мишка.

Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

0: Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Памятник Гитлеру! Строй народ!

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

православный воин, пацан с крестом в груди, вор нации.

что-то случилось этой весною. О, что-то случилось, о, с ней и со мною. И все вокруг, словно тогда. Откуда вдруг эта беда? Но что-то случилось, чувства иные. А что изменилось? А мы или мир? И надо знать, что же случилось. Оно не себя и не весны, а не объяснить. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла. Кажется, рядом, о, те же глаза. О, кажется, надо что-то сказать. И все вокруг, словно тогда. Откуда вдруг эта беда? О, но что-то случилось, о, чувства иные. А что изменилось? А мы или мир? И надо знать, что же случилось. Оно не себя и не весны, и не объяснить. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла. Что-то случилось, о, что-то случилось, о, что-то случилось.

тихо плачет у окна, а женщина красивая, а жизнь идет, ты все одна, а доля несчастливая. А что ж ты плачешь, что ж ты плачешь, а слезы льешь, красавица? А ты так хочешь быть счастливой, а да, не получается. Здравствуйте. А тихо плачет у окна, а женщина красивая, а жизнь идет, ты все одна, а доля несчастливая. А что ж ты плачешь, что ж ты плачешь, а слезы льешь, красавица? Ты так хочешь быть счастливой, а да, не получается. А что ж ты плачешь, что ж ты плачешь, а слезы льешь, красавица? А ты так хочешь быть счастливой, а да.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Тюменский Джейсон Стэтхэм, Тюменский Джейсон Стэтхэм, Тюменский Джейсон Стэтхэм, ты понимаешь, детка? Тюменский Джейсон Стэтхэм, Тюменский Джейсон Стэтхэм,

0: Спасибо.
1: Я мужиком был.
2: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

Вот, бьем, бьем, бьем, бьем, гости, бля, бля.

0: Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Наговорил. Ты не слышишь. Пошел ты нахуй.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Ты, сука, охуительный мужик, блядь! Я тебя всю жизнь котировал, блядь!

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Меня зовут Виталя, и я реальный кекс. Я любую чику разведу на секс. Когда я захожу в клуб, все в шоке. Ты меня не знаешь, парень. Делай ноги. Улицы меня кидали. Пускай. Хочешь быть таким, как я? Выживай, когда я мчусь на своем мустанге, ты не мчишься на нем. Ищи мою тачку около клуба, клуба юных техников, слыхала, подруга? Я собрал ее сам, потому что я с детства самостоятельный. Виталя, Виталя, вы про меня слыхали, нет? Ну ладно. Виталя, Виталя, если ты не знаешь, как провести ночь, набери Виталю, он готов помочь. У меня очень жесткий график. Ты пришла ко мне во вторник, иди ты нафиг. Если ты моя, возьми меня за ручку, я тебе открою дверь за ручку. Меня никогда не бросала девушка, потому что меня тяжело подбросить. Виталя, Виталя, я тип большой, не малый, ага. Виталя, Виталя, все чики со мной на небесах летали. У меня от вас никаких секретов нет. Вся фишка в том, что я круто одет. Я главный редактор плейбоя. Собственно, я и есть кролик. Эй, тёлка, да ты вся горишь, я твой огнетушитель. Пыш, пыш. Знаешь, когда мне звонит президент? Никогда. Меня зовут Виталя, я проживаю ща. Чё такое, тёлка? Ага, приеду ща. Виталя, Виталя, не слышу, как меня зовут? Ага, Виталя, Виталя. Виталя. Может быть, Валя? Нет. Виталя. Виталя. Виталя. Если ты видишь Виталю, то Виталя уж точно видит тебя.
2: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

МС Боров здесь. Пожилое движение, пожилое торможение. Вантус, вантус, ва-ва-вантус, вантус, ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-вантус. Я пожилой Боров, на биток стелю, нихуй на тупо отдыхаю, вести булями каждый день, и не похуй тупо поебать, вроде бы я ебался, нихуя в натуре тупо набухался. Я пожилой, Валерочка, я пожилой, старый гангстер, я читаю на биток, пожилой свой рэп.

мастер я. Пью Балтику девятку и Львовская 17-15. Тупо дыхами, тупо поебаться с тёлками молодыми, с полуголыми я танцую здесь. Со мной толстые девочки, все меня хотят, пожилого человека, но мне похуй. Я пью Балтику девятку, я пью Львовская 17-15, я пью оболонь, и я отдыхаю, нихуево на

0: я танцую. Все меня хотят, пожилого человека. Обнимают, за писюн трогают и отдыхают, бухают. Львовская 17-15 допивают, а потом со мною три топора бухают. Нихуя себе в натуре бас ебашит, а тёлочки толстые возле меня пляшут. Все меня хотят, пожилого человека, пожилого Бивиса, ха-тя-тя-тят. Тёлочки меня хотят, пожилого человека. Я танцую и бухаю, львовское. И мне похуй, и мне похуй, я на падике тут тупо. Районы, города, все возле меня, да. У меня есть приора, на приоры по районам развезу я тёлок, а потом их отъебу где-нибудь дома, пока их не мамашки будут дома в ночь. И мне похуй, набухался я, рывасика. И мне похуй, и мне поебать, я Валера Хансер, ёб вашу мать.
1: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

его встречать. Я знаю чувака одного, он любит девчонку, она его. Я знаю, что у них будет все хорошо, потому что я верю в кореша своего. Они друг в друга так влюблены, что жить друг без друга вряд ли смогли. И на все

0: мне жизнь, а тюрьма. В армии плохо для каждого лоха. Просто захуй, обожрёшься дерьма.
1: Дегравиль ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
2: Так и скажем. Хую-ю, так и скажем. Хую-ю, так и скажем. Так и скажем. Хую-ю, хую скажем. Так и скажем. Так и скажем. Хую-ю, хую скажем. Так и скажем. Хую-ю, так и скажем. Хую-ю, так и скажем. Хую-ю.

0: Грандмастер. Грандмастер.
1: Сосистер.
2: Колбастер.
3: Грандмастер.
4: Гроссмейстер.
0: Я грандмастер. Страх, крах. Все в его руках. Жизнь кипит. Месье грандмастер бит.
2: Колбастер.
1: Сосистер.
0: Лейкопластер. Мама, я грандмастер.
3: Грандмастер.
0: Грандмастер.
3: Грандмастер.
0: Лейкопластер.
5: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Йоу, 11-е, а? 11-е, а? Ебать. 11-е, а? Я ебал всех одноклассниц нахуй. Куча классных задниц до сих пор охуенно.

концерте тысяча возбужденных лялек. Ебашим мед, ебемся в жопы и танцуем в платьях. Адский угар отправляет нас в могилу. Концерт в Чечне, я обнюханный кидаю зигу. Выстрелы в воздух, адский замет.

безработная хуйня! Ты чё, блядь? Ты без денег ходишь, карахуй! Ты ты... Хули ты у меня деньги стреляешь? Иди на работу устройся сначала, иди поработай, а потом мы с тобой поговорим, безработное говно, блядь! Чего нахуй?

0: жене отдашь, а? Вот я своей жене всю зарплату отдаю. Всю зарплату. Ну немножко себе оставляю, а так все жене. Ясно тебе?
1: Безработный!

0: безработная хуйня! Да ты, блядь, ты даже в лазурный не можешь зайти нормально в Твери! Не, пацаны, на самом деле, вот, ну, реально, безработные такие пидорасы!
1: Да тебе никто не даст, нищебродное уебище!

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Украина всю свою существование отсасывала у России. Украина всегда была меньше России. Киевская Русь — это было место, где жили россияне. Потом украинцы туда пришли. Украина всегда была в составе России. Всегда принуждалась быть в составе, потому что русские сильнее. Русские лучше украинцев. Ёбаных украинцев! Твоя мать, шлюха! Твой отец, пиздобол! Твоя кровь уродская! Россия, великая страна! Украина, блядь! Скоро станет русской! Нахуй пять захватит! Вы всегда были частью России! Вы никогда не были отдельным государством! Вы всегда отсасывали у нас! Слава России, блядь! Сука! Убьем Украину нас! Да вы что, у меня дед убил трех украинцев! В том числе и твою бабку, блядь! А твоя мамка пила капельки моей, блядь, спермы! Она сейчас пьет мою сперму, знаешь? Сука, блядь! Я тебя в рот ебал и твою семью нахуй!
2: Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Я от страха себя отучал постепенно. Я отрекся от всех мелочей бытовых. И теперь каждый вечер на эту арену

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Сколько я не искал золотого святого, сюда грубый оскал, сюда черное слово. Сюда грубый оскал, сюда черное слово. Сколько я не искал золотого святого, мир стоит в тишине или в бранном тумане накрывал.

0: Нацелились на...
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

никаких мер. Только крепкие парни в спортивных костюмах докажут любому свою правоту. Лишь крепкие парни в спортивных костюмах.

ходишь, такой весь прилизанный. Хули ты слушаешь мамку и отчима? Будь мужиком и общайся с кем следует. Ты что, не заёбся еще быть задроченным? Крепкие парни в спортивных костюмах догонят тебя и дадут по ебу. Только крепкие парни в спортивных костюмах научат тебя с кулаками добру. Только крепкие парни в спортивных костюмах докажут любому свою правоту. Лишь крепкие парни в спортивных костюмах умеют ценить простоту.

умеют ценить простоту, красоту. Крепкие парни в спортивных костюмах нравятся девкам любых типажей.

0: Жители России, это я и ты, гетеросексуалы, грязные скоты. Гордость нашей нации, что анальный рай. Гейскин, гейскин, скорее рачком вставай.
1: Гейскин, гейскин,
0: ёбарь-террорист. Держит твой огромный в руке неофашист.
1: Гейскин,

0: Гейскин, Гейскин, шахты не пройдут. Гейскин, Гейскин, ебарь террорист. Держит твой огромный в руке неофашист. Гейскин, Гейскин, достает гандон. Слышь без остановки, выбирает он.
1: Слава Белоруссии и всем ее потомкам! Слава нашей родине и смерти врагам! Слава России! Великой! Слава отважным крутым Гейскинам!
0: Гейскин, Гейскин, ебарь террорист! Держит твой огромный в руке неофашист!

0: Фотопленка коника, два голых школьника втопил в пердак Мешко. Ну как мешок с говном, румынный талон гламурного хип-хопа. В кармане кондом и контакс, мои слова как ножи в китайской кухне. Слышишь, петух, это мы казнили тех гагуль в лесу. За соснами в наручниках, правой ручкой скидываю зигу. Подрезал кофточку Прингл, Миху трахал весь Кинг-Крим. Южный берег Крыма, с нами пьет пиво Валькирия. Французский поцелуй с языком, на тебе кофта цвета кофе. Хотя голая ты прелестна вовсе. Я Синевским хмурым увлекся. Махмуд думает о сексе или о Джексоне. Заходим в штопор, копей в шортах. Ковалев втерт кокой. Серег, хочешь еще дорогу? Под фанк меня тошнит помидорами. Хвастаюсь новыми туфлями, Лаврову передернула. Джузеппе в Вене отзовется снова. Приходится шифроваться в подъезде от Жени Богачева.
1: Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит, она прошла проверку качества.

0: Я на первое хуйну вам сейчас какашки. Закормлю я вас сейчас за хуевой кристаты. Чтоб в толчке подохли вы от гнойной блинаты. Я хуев повар, ёбаный кондитер.
1: Повар заебашка, пидоразведитель.
2: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

О, моя яга, ты для губ моих услада. Кроме тебя одна, мне больше ничего не надо. Ты для меня как кислород, глоток чистой воды. Лишь о тебе я думаю, лишь о тебе мои сны. Подходя к ларьку, я вижу лишь тебя одну. Среди тысячи других, среди сотен вокруг. Не продают мне алкоголь, жду алкашей. Прошу, чтоб купили ягу, накидывая 20 рублей. Но этот проклятый мир пытается нам помешать. Пить или не пить, мой выбор, и мне решать. То мусора загребут, то мамка запах спалит. Уже тащит меня от этих гребаных правил. Один тебя глоток, и в венах закипает кровь. Второй глоток, хочу напиться вновь и вновь. На половине банки закрываются глаза. На финальный последний лечу я в

меня ты лёшься, я буду жить. Яга-яга-ягуар, мой волшебный нектар, словно божий дар, тону в лучах твоих чар. Порою деньги у бабули, чтоб тебя купить. И пока внутри меня ты лёшься, я буду жить. Тебя могу я пить в подъезде, дома, в школе, на лавке с пацанами и даже на футбольном поле. Если нет тебя в руках моих, я пропадаю. Не могу я без тебя, как же ты не понимаешь. Ты на спортсменов не смотри, они ничего не смыслят, не пьют, не курят. Думают, что самое сильное. Но только чёрт в спортзале беспрерывно 10 лет. Вытащу ствол из кармана, и его уже нет. Банка Яги, и не страшен мне спортсмен любой. Когда под Ягой, я, блядь, супергерой. Много есть мудаков, что тебя не понимают. Говорят, типа, кто под Ягу, рожает шнягу. Рожать я не умею, так что мне это не грозит. На синеве писюн мой, как у жеребца, стоит. Кто бы что ни говорил, не брошу я тебя. Ведь лишь тобою болен, лишь тобою болен я.

0: купили. И пока внутри меня ты лёшься, я буду жить.
1: Спасибо за помощь в создании трека. Мамке, Бахану. И, конечно же, мамке Булата, которая вчера выебала ратешник. И еще одно. Булат шлюха.

встретил, сразу даже не заметил. Вижу, блять, стоит тупая, на бабосы залипая. Прохожу, ты мне мужчина, я хотела очень сына, на крайняк хотя бы дочку. У меня здесь рядом точка.

Вот ведь, блять, ебать, бледина. Ну пошли, замутим сына. Прихожу, ебать, на точку. Тут она, хуяк за точку, вынимает из кармана коррективы, вносит плана. Все отдал ей, все деньжонки. Вот какие, блять, подонки.

я тебя у клуба встретил, сразу даже не заметил. Вижу, блять, стоит тупая, на бабосы залипая.

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: дурачки.
1: Погнали отсюда нахуй.
2: Чё это, какой-то, чё блядь. За Вася это вообще?
1: Я хуй знаю, блядь, вообще. Я первый раз вижу вообще. Такой он ёбнутый.
2: Чё, не продаёте, говорит, блядь.

0: Я мужик был, я мужиком. Я подохну, я мужиком подохну.
1: Боже, это невероятно.
2: Я выключу.
1: Нет, все нормально. Я выдержу.
3: Настаивает мой станок для...

0: вся зарплата на кармане, надоедает тушку вараны. Это твой лифт на эшафот, рефрижератор, смерти эшелон. Помнишь, как хорошо пахло, когда мама готовила шарлотку? Теперь у тебя выбор прах и банка таблеток, хлорки. Выбор сложный, наворачиваются слезки. Я радуюсь стороне, сократизирую, изливаясь молоко и селедки. Хочу помазать трепуху зеленкой, избавиться от кожных гнилостей. Помоги мне, о боже милостивый, все будет делаться ради бога. Музыка кончилась, потрескивает радиола, но больше похоже на глухой пролет. После паленки жидкий помет, благо потемки. А тебе со мной, ой, как стыдно. Да, тебе со мной, ой, как стыдно, когда я вылизываю коробочку с остатками соуса сырного, когда отказываюсь забирать из садика нашего сына, когда ты хочешь потрепать мои волосы, но я лыс, как Саймон Сима, когда я такой же скучный, даже когда синий, когда я возвращаюсь на работу и опять торгую симками, когда, как у узбека, полна дешевого хлеба, продуктовая корзина, когда отковыриваю налить себе в бокал из морозилки, когда я копирую стиль жизни у паразитов.
1: Мне нравится.
2: Yeah. Правда?
1: Да, меня это заводит. Достань свой армейский нож и порежь меня здесь.
3: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

она меня любила, а я ее ебал. Она за мной ходила, а я просто с ней бухал. Она всегда меня ждала, когда приеду я бухой. И не ебала мне мозги, что вот такой я раз такой. Ее я в карты проебал, да просто, сука, перебрал. Да еще подлили мне хуевой водки жидкий кал. Тебя я в карты проебал, и будто сам себе насрал. Да ты не ссы, я отыграюсь, не такой я разгреб.

Она меня любила, ну и я ебал ее. И даже и не парился, мол, там хуё моё. Она меня любила, и как же, сука, жаль, по пьяни не играй.

тебя я в карты проебал. Давно ведь, сука, не играл. Да ты не ссы, я отыграюсь. Отыграюсь, слово дал. Ее я в карты проебал. Да нихуево перебрал. Да и вообще я обожрался, как собака прямо в кал. Тебя я в карты проебал и прямо сам себе насрал. Да ты не ссы, я отыграюсь. Все, я хлопнул и погнал.

0: в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже здесь наши полномочия все окончено.
1: Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
2: Олег, Бочаров, Стрейн, Стая, Ядеркопенера, Криса, Аферизм, Гочи, Стример, Аферист, Гочи, Стример, Крисамс, Румлан, Эй, йоу, я, йоу. Устая крыса, да да фагера пристизес Стинда плыси гочи, ока крези мига Уацабе по гочи, ото писи не гласа на джи кокаина Юсил ту прис Фристайл мюзик, ту стены не будет Как маленький ключик, он дружит классно Питу берет в руки, как классный Дорота нос Уэртен и прочим, эмиграция Прего, черепапа, Луиджи, Кура Bet you can need it, fuckers, after place, you just do to me.

0: тебя, аферист! Да, опять группа твоя. 0-5, выступает тебя под музыку кипопарата. Это пас твоя, лакированная. Она как лем дышит, папирис нет, то воняет до сорта у тебя, когда выгол сладкий, бля. Буряковый самогон, я пью по 50, но славе говорю тебе, пригласил меня сюда, эй, да. Ты догони меня с самого утра, 5:25. Стример, я не знаю, что это за слово стример, но тут нет моих поступков, как это понимать, рассуждать, колокола бьется самба, утро набито тактуха, обосмотай, прошу, парнишка, да, на районе уважали тебя, закрывая глаза, горки и слезы у меня на щеках. Распишите на тетрадке, я получу билет на концерт, я
1: разыграю. Ицмадемо ойкакетеру, аната но занзоу.

0: Зона! Пиздец! Зона! И пиздец! Тут Андрей Нога!
1: И Борис Пивко!
0: Группа Шальные! Короче, стоят два стула! На одном пики точеные, на другом хуи дроченые.
1: На какой сам сядешь? На какой мой посадишь?
0: Всем блатным!
1: Блатным!
0: Песня «Зона»!

Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Ментимер Шаймиев, Рудольф Нуриев, Губайдульна Софи, Ренат Ибрагимов, Алсум Марат, Сафин Лар, Дасаев, Ренат, Хамат Вичулпан. Ментимер Шаймиев.

0: Ринат Хаматович Улпан, Ментимер Шаймиев, Рудольф Нуриев, Кубайдульна Софи, Ринат Ибрагимов, Алсум Марат, Сайфин Лар, Дасаев, Ринат Хаматович Улпан.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
2: I like my Грайкор, Грайкор. I like my Грайкор, Грайкор. You like my Грайкор. I like my Грайкор, Грайкор. I like my Грайкор, Грайкор. I like my...

0: Тигровил FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Акустическая техно, акустическая техно. Поскольку в этой песне встречается итальянский язык, я вспомнил по поводу Фиоретти, какая-то произвольная ассоциация чисто с языком. Но эта песня вот про Буратино, она из цикла «Детские песни нового типа». Она звучит так примерно. Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, тупой, тупой, тупой, тупой, тупой как дрова, тупой как дрова, тупой как дрова, тупой как, ой как, ой как, ой как, ой как. Ой как, дрова, дрова, дрова, дрова, ой как, дрова, ой как, дрова, ой как, дрова, ой как, дрова. Буратино era stupido, Буратино era stupido, Буратино era stupido, Буратино era stupido, туп-туп, тупидо, туп-туп, тупидо, тупой как, дрова, тупой как, дрова. Эко баба Карло ha deciso ad impararlo, эко баба Карло ha deciso ad impararlo, эко, эко, эко, эко, эко, эко, эко, эко, тупой, эко, тупой, эко, тупой, тупой, тупой, тупой, эко, тупой, эко, тупой, эко, тупой, эко, эко, эко, баба Карло ha preso il напильник, эко, баба Карло ha preso il напильник, эко, баба Карло ha preso il напильник, эко, баба Карло ha preso, ha preso, ha preso, ha preso, ha preso, ha preso, ha preso, ha preso, ha preso, вжик, вжик, ha preso, вжик, вжик, ha preso, вжик, вжик, ha preso, вжик, вжик, ha preso, вжик, вжик, мужик, вжик, мужик, вжик, мужик, вжик, вжик, мужик, вжик, вжик, мужик, вжик, вжик, мужик, вжик, вжик, тупой как дрова.
2: Извините, товарищи. Псой Короленко.
1: Акустическая техно.
2: Псой Короленко и группа «Единый». И группа «Единый».
3: Я и Гармоха.
2: Тупой как дрова.
1: Как дрова.
2: Псой Короленко.
1: Да.
2: Стиль лох.
4: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: настолько днище, что это хуже любой панкуки, это просто, ну, самый ноль. Это херня, бессмысленная жижа.
1: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мем на выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Я видал нахую все, о чем я пою. Я не очень умен. Ебал в рот закон. Нахуй мне гороскоп. Ща бы ёбнуть кого б. Ну какой с меня спрос, сука ёбаный сос. Я в тюрьму не пойду, а я нахуй в пизду. Пойду лучше нажрусь и к бледям завалюсь. Нахуй мне гороскоп, пей пока не усоп. Всем я, сука, грублю, никого не люблю. Нахуй мне гороскоп, ща бы ёбнуть кого б. Ну какой с меня спрос, сука ёбаный стос.

духа небера, да. А пожелайте мне духа небера, да. А пожелайте мне духа небера, да. А пожелайте мне духа небера, да. А пожелайте мне духа небера, да. I'm not going to be able to do that.

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Сереж,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

0: нахуй рассуждать!
1: Бей пока жрели сам!
0: Все надо разъебать!
1: Бей, бей, бей! Нас значит пиздюлей! Бей, бей, бей!
0: Мне дали пиздюлей!
2: Пуля, ты разнылся!
0: Бей, бей, бей! Ай, нехуй тут решать! Бей, бей, бей! Мне дали пиздюлей! Бей, пока шевелится! Бей, бей, бей!
2: Бей, пока шевелится!
3: Вот и заебись!
0: Вот так, пацаны, сходил в лазон и на дискотеку!

Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: крепко. Слоник на трубе
1: играет.
0: Там здоровый этот Шанхай. Я пельмень принёс. Тебе покушать, покушать, покушать, покушать.
2: Ну не надо, ну не сука.
0: Знаю, Глеб.
1: Браток, покушать.
0: Хочешь, я насру?
2: Братишка.

пидорас. И я в районе солнечном живу, и я люблю зеленую траву. Но пришла по почте хренотень,

0: нахуй! Пидорас!
1: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

Дигавиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

Здравствуй, папа! Возвратились мы все. Босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли этот день мы приближали.

0: Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Ой, галак, зеленый такой сексуальный. Галак, сумнотекен он свой неизменный. Айнану кетие. Пиздец, да, но свой, галак. Нехуй, я себе, галак, ты чё... Зеленый героин, да, жалко?

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

такая была первая.

Тигровиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

Bye.

Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

0: Божий путь! Истинная вера!
1: Научит вас, подонков, как и сколько жить!
0: Только строгий путь!

0: сих пор и истинная вера!
1: Отбрось такое! Можно пожалуй!
0: Только строгий пост и истинная вера!

0: поехали.
1: А вам нравится, что миром правит сатана?
0: Миром?
1: Сатана.
0: Нет.
1: Он был ангел, стал сатаной.
0: Нет.
1: А, я знаю это.
0: Миром...
1: Сатана?
0: Миром не правит сатана.
1: Сатана правит миром.
0: Нет.
1: Ну, я говорю, миром правит сатана.
0: Слушай, командир, извини, я не согласен. Сатана слабак.
1: Сатана сила.
0: Слабак он.
1: Слабый.
0: Он слабак. Вот ты знаешь, вот говорю, сатана слабак.
1: А я думаю, что он сила еще.
0: Нифига. Человек сила.
1: Бог возьмет силу,
0: человек
1: сатана умрет.
0: Я говорю, человек сила.
1: Вот так.
0: Вот. Я согласен вот именно с человеческой концепцией. А сатана и все такое мелочи.
1: Он был ангел-паразит, он Иисуса Христа казнил. Сволочь такая, ну.
2: Да ладно, это ж люди там.
1: Иисус Христос хороший был человек.
0: Ну, Иисус Христос, конечно.
1: Но Библию создать. Это Библия была такая, знаешь, Библия была, что... Это поведение так, человека в обществе.
0: Библия это... написана была до Иисуса Христа.
1: Нет, он сам.
0: Вы просто историю плохо знаете. Ну, вы историю плохо знаете. Она за 8000 лет была написана. И предписано, что появится Иисус Христос.
1: 3000 лет. Три тысячи лет.
0: 8000.
1: 3000. Нет, все ерунда.
3: Отлично.
4: Я бужик был. Я мужиком.
3: Синьо.
4: Я подохну. Я мужиком подохну.

Лишь только нормальные парни хуярят ко мне на концерт. И даже когда мент приходит, сегодня он больше не мент. Лишь только нормальные парни приходят послушать меня, а не вся эта сраная перхоть, любители, сука, говна! На

Лишь только нормальные парни концерт мой нахуй проебут, от баб своих нахуй съебутся и сразу нормально бухнут. Лишь только нормальные парни накатят за Русь 1000 грамм. Ты слышишь, нормальные парни уже собрались по дворам. На их уебанских тусовках по псаму такие торчки, а у меня на концертах скины, палатьё и качки. На их уебанских массовках по пса пидорасы торчки, а у меня на концертах скины, капота и качки. На их про

0: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Е! МС Бентли здесь. Это новый трек. Про моего батю. Да, у меня...

0: курим шмаль, дуем коку, пиво пьем. Пиво пьем, пьем, пьем, косяки, бля, продаем.
1: Сидя дома, грущу, чего боюсь. Иду в магаз, покупаю себе снюс. Я обретаю силы, я получаю кайф. Снюс моя жизнь, снюс и моя.

0: страшно. Сидя дома, грущу, чего боюсь. Иду в магаз, покупаю себе снюс. Я обретаю силы, я получаю кайф. Снюс моя жизнь, снюс из моей.
1: Кто продает? Мы продаем. Забиваем, продаем.
2: Где женские сиськи направо и налево? Где за пятихатку любая королева? Это
3: Фитнес-бар! Фитнес-бар! Фитнес-бар! Фитнес-бар!
4: Там со своей заначкой ты супер-олигарх. Там от сисек возникает напряжение в штанах.

0: офигенно. Ну давай, расскажи, что или кого ты любишь.
1: Что я люблю? Я люблю, когда титьками девки трясут. Я люблю, когда

0: на фильм по вкусу. Кино, машины, десятые, вуники под плюсом. Сидя дома, грушу, чего боюсь? Иду в магаз, покупаю себе снюс. Я обретаю силы, я получаю кайф. Снюс, моя жизнь, снюс, is my life.
1: Ну что, чуваки, вот и Бульман вернулся. Его сладкий зад совершенно не сдулся. Злодеи сосать будут Бульмана голень. Он снова спасет нас, ядрить его в корень. Эй вы, сыкуны, под раздачу вставайте. Вулкан свой из брюк доставайте, давай. Нигде не уйти вам от гнева Бульмана.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Хочешь веселиться?
2: Бодриться?
1: Туситься? Или угорать? Я беру колонку с подсветкой, чтоб сделать партирак.

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

сутки, не помню ни одной спокойной минутки. В мыслях у меня умереть бы поскорее. Знаешь зачем? Чтобы быть рядом с ней. И захожу я в ванну, набираю воду.

дверь, раздался голос твой. Я кинул лезвие и бросился к двери. Ты что-то нежно мне сказала, в моем сердце остался этот лишь момент.

дети. Я один иду по улицам темным, душа моя стонет, и шаг учит скромный. Слезы пролиты, и в лужах отражение разбитого сердца стал мишенью я.

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Почтальон Пэт.
2: Почтальон, почтальон, почтальон и черно-белый кот. Только день начнется.

0: работы он не устает. От работы он не устает.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Звездочка упала на мою ладонь, миг ее не стало, только жжет огонь. Не успел желание сразу загадать, снова расставанье и не помечтать. Посмотри на небо, посмотри туда, высоко так не было раньше никогда. Вот мои ладони, упади опять, и я тебя не трону, дай мне помечтать. Где же ты, где, звездочка алая? Где же ты, где, искорка малая? Где же ты, где, чувство глубокое?

Говорили люди, как бы ни хотел, радости не будет от небесных тел. Не успел желание сразу загадать, обожгла мне сердце звездочка опять. Где же ты, где, звездочка алая? Где же ты, где, искорка малая? Где же ты, где, чувство глубокое, счастье далекое? Где же ты, где, где же ты, где, звездочка алая? Где же ты, где, искорка малая? Где же ты, где, чувство глубокое, счастье далекое?

Где же ты, где, звездочка алая, где же ты, где, искорка малая, где же ты, где, чувство глубокое, счастье далекое, где же ты, где, где же ты, где, звездочка алая, где же ты, где, искорка малая, где же ты, где, чувство глубокое, счастье далекое.

Кто мечтает быть пилотом, очень смелый видно тот. Потому что только смелый сам полезет в самолет. Потому что только смелых уважает высота. Потому

Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Петрович был лучшим в цеху, работал почти за еду, смеяться любил, не был скучен, пока на волне был накручен. Но вал забирает всегда самых лучших. О, Петрович, спасибо! Жалко, конечно!

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Мой достроен, дом мой достроен, и я в нем один. Скрипнула дверь за стеной, ветер осенний стучится в окно, плачет опять надо мной. Ночью гроза, а на утро туман, звезды не видно совсем. Давние боли идут чередой, пусть собираются все.

Ночью роза, а на утро туман. Солнце не видно совсем. Далее боли идут чередой. Пусть собираются все.

0: Пусть собираются все.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

Я в Доту никогда не играл. И вов я тоже как-то ни разу не играл. Но однажды я в сети игру увидал. И мир ее меня зачаровал. Пусть мир игры состоит из кубов и таких же квадратных игроков. Лучше игры ничего на свете нет. Увлекшись ею, я

0: солнце за горизонт зашло, а это значит, что ложиться время пришло. Ночью по земле я не советую ходить, ведь может тебе зомби-бошку откусить. Или скелет живострелу тебе возит. Умный человек в Майнкрафте ночью спит, а утром можно смело из дома выходить и сразу приниматься дерево рубить. Построй верстак, на нем скрафтишь ты топор, чтобы к тебе ночью не пробрался вор.
1: Майнкрафт, квадратная игра. Майнкрафт, не дом я строю с утра.
0: Квадратное солнце за горизонт зашло, а это значит, что ложиться время пришло.
2: Можно вырыть шахту очень глубоко, только ты смотри потом, чтоб выбрался легко. Сделай кирку, смело камень ей дроби, может уголь ты найдешь, внимательно смотри. Также можно там плавать в воде, будь осторожен, не останься на дне. Рыбу налови и эндермена угости, но на сходках с крипером сильно не шутит.

0: солнце за горизонт зашло, а это значит, что ложиться время пришло.
1: Майнкрафт, квадратная игра. Майнкрафт, не дом я строю с утра.
0: Квадратное солнце за горизонт зашло, а это значит, что ложиться время пришло.
1: Майнкрафт.
2: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
3: Здравствуйте. Меня зовут Серая Мышь. И сейчас я для вас исполню свою песню «За берега».

Мой член вкуснее сладкой конфеты. Мои глаза как два огня. Я хочу женщину лет 40 где-то. И это неудивительно, так было всегда. Каждое утро я хочу с нею встречать рассветы и просто с ней сходить с ума. Я ее ищу, но до сих пор не нахожу ответа. Где она, моя дура? Ну а если ты найдешь меня, то не вернешься туда, откуда пришла. Твой муж не позволит мне наверняка заплыть с тобой глубоко за берега. Но ты будешь моею навсегда. Я не отпущу тебя никогда. Уведу тебя туда, туда. Там, где вода, где нет огня, где ты. Я ее ищу с 16 лет, но до сих пор остаюсь без внимания. И не нахожу никого, кто может дать мне свет, еще дальше прикладывая все большие старания. Каждое утро я хочу с ней встречать рассветы и просто с ней сходить с ума. Я ее ищу, но до сих пор не нахожу ответа. Где она, моя дура? Но если она найдет меня, то не вернется туда, куда пришла.

Ее муж не позволит мне наверняка соплыть с нею глубоко за берега, но она не вернется к нему никогда, ведь я уведу ее навсегда туда, туда, там где вода, туда, туда, нет, нет.

0: Родионая, каждое утро я хочу с тобой встречать рассветы и просто с тобой сходить с ума. Я ищу тебя, но до сих пор не нахожу ответа. Где ты, моя дура? Но если ты найдешь меня, то не вернешься туда, откуда пришла. Твой муж не позволит мне наверняка заплыть с тобой глубоко за берега. Но ты не вернешься к нему никогда.
1: Ведь я уведу тебя навсегда туда, туда, там, где вода, туда, туда, где нет огня, где ты и я, туда, туда, там, где вода, туда, туда, где нет огня, туда, туда, там, где вода, где нет огня, где ты и я.

0: всем ебало заткнуть, когда я говорю, и спокойно, и мирно сидеть. Всем ебало заткнуть, всем ебало заткнуть, а то можно вообще умереть. Всем ебало заткнуть, всем ебало заткнуть, а то можно вообще умереть. Команды не было, пиздец, я всех порву, ебёна меч, всем ебало разрисую, сука, в кровь. А я простой пацан, как ты, мне тоже на пизды когда-нибудь, и я найду свою любовь. Всем ебало заткнуть, когда я говорю, я, бля, всем ща ебло разобью. Хватит, сука, пиздить, хватит, сука, пиздить, я такую хуйню не люблю. Хватит, сука, пиздить, хватит, сука, пиздить, я такую хуйню не люблю. Команды не было, пиздец, я всех порву, ебёна меч, я всем ебало разрисую, сука, в кровь. А я простой пацан, как ты, мне точно так же на пизды, когда-нибудь я найду свою любовь. Команды не было, пиздец, я всех порву, ебёна меч, я всем ебало разрисую, сука, в кровь. А я простой пацан, как ты, мне точно так же на пизды, когда-нибудь я найду свою любовь. Когда-нибудь и я найду свою любовь.
1: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

и диджей в ударе. Большинство татаров собралось на этой пати. Все просто отдыхает и никто не парит. Завтра у Рушана футбольный матч, но ему вообще-то насрать. Он так или так выйдет в основу, забьет голы и уйдет домой. Ему же не нужна слава, у него дома есть баба.

0: Это я имею в хорошем смысле. То, что они не ищут ничего в коромысле, пытаются добиться всего сами. Это же татары, они с усами. Плюс 100 брутальности борода. А если есть еще приора, то любая тёлка тебе скажет да. Рушан такой пацан, который держит слово. Сказал, что завтра будет приора, значит будет, все будет. Он еще любит пить кумыс, но это очень сложно. Его в Москве купить нереально. На долбеке только заказывать, да. Это принципиально.
1: Гигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
2: Ну, фанерочку дадим? Алло.

как зерно кукуруз. Я хочу растоптать вас ногами сапожищ, напевая под нос.

0: Тиджер, Акозевс, Тисмейка!
1: Гондон ебаный. Ты нахуй, соси хуй, блядь, чтоб твоя мамаша ебаная пизда, блядь, сдохла. Я отсосала мой хуй, твой батя, блядь, повесился, блядь. Наркоман ебучий, шлюха, блядь. Собака, блядь, который тебя ебал, блядь, инцест ебаный.
0: Перегони меня по слову.

Чья брехня? Они в душе живут и пахнут и цветут. Спросите лучше вы про денежки меня. А без лоха мы не одели бы наших девочек меха. А без лоха была бы жизнь тоскливо и плоха. Будь ты хоть трижды вор, щипачек, фармазончик, не зарекайся от тюрьмы и от сумы. Эх, крутануть лоха хотя бы на лимончик и укатить подальше в Крым от Колымы. Она по мне который год рыдает, плачет, а мне

0: Порою сплю ночами как-то беспокойно, тревожат вражеские звуки голоса.
1: Не уходи, живи до старости спокойно.
0: А я не верю в чудеса. А утром выйду до базара прогуляться, все наваждение ночи снимет как рукой. Повсюду

0: На столе был пенал, Миша на него упал. Съел омлет, сделали минет. Миша встал, очень устал, в тюрьму попал, всех отъебал, из тюрьмы сбежал, пока бежал, умирал. Мусор его поймал, из калаша расстрелял. Миша упал, снова умирал, потом ожил, очень хорошо жил, пиво пил, пидоров мочил. У Вадика бабки, пошли купим тапки. Миша купил, пенальти пробил, не забил. Вадик его убил, Миша упал, он умер, но встал. И как гуф запел, он заревел, ебало надулось, жизнь вернулась. Ака 45-7.
1: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

собачьи мозги, пушиные мозги, петушиные мозги, и масло на головушке, и шелковые носки, и шерстяные носки, и ХБ носки, и новые решения от скуки и носки. И боксил, и прозок, и шторы, и ткани, и полы, и потолки, и посё, и то-то сё, и всё, всё, всё, это ещё не всё. А вот извольте-ка посмотреть на этот остров, где всё у нас есть, и розовые

средства от гриппа, и средства от порчи, и средства от сглаза, и слезы из глаза, и сопли к бизнесу, и успехи в бизнесе, и психоанализ, чтоб мозги не разболтались, ибо все, и то да все, и все.

0: и басё, и колбасё. Короче, у нас есть всё.
1: Отлично.
2: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
2: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Человеком-пауком.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

0: Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, слышь, псина, слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, слышь, псина, слышь, псина, куда ты идешь?
1: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: ты еще пизды был. Я лично никогда не скажу водке до свидания.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Е-е-е! Откройте сердце для хип-хопа!
2: Чуваки,

директор школы Иван на собрании сказал, что мой сын болван. А я ему сказала: слышь, Иван, what you say about my son? Люди в балахонах узрят во мне героя.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
1: Попробуем писаться. Гэкачи пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ пэ

Дни августа на склоне лета, период чрезвычайных мест.

Сонье безверие бред. Живой будильник на комоде, скользящий на пол красный плед. ГКЧП.

0: просто ЧП. Вот сотворение кумира. Трехцветие на экране вот. Преддверие праздничного пира. И у свинца на диване кот. В итоге этих смутных дней украсть нас будет моим портретом, чтобы всегда в пространстве этом царил культ личности моей, царил культ личности моей, полил культ личности моей. Гекачи-пе-пе-пе-пе-пе-пе, гекачи-пе-пе-пе-пе-пе-пе, гекачи-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе. Я качи пе-пе-пе, пел пророк Санбой. Фу, хорошо.
1: Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит, она прошла проверку качества.
2: Я топором рубил, махом рубил с плеча. Если ветрею нанести, хотел бы лошадь хохоча. Потом щепки вверх летят, колбу испаряна.

Хрящ, чарпа, дерево,

сюда осталось, сколько нас держитесь, гады. Ерунда, заставим вас понять вопрос. И вот размеренный другой, блеснув клинком летит топор. Проходят годы, очередной, посеметрический набор.

0: старого говна.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Хоу.
1: Не гугляй.
0: Хай.
1: Не
2: гугляй. Не умею по-другому.
3: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: Отлично.
1: Я был мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Гигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

Что ты за мать? Что ты за мать? Если своему ребенку ты желаешь страдать,

все отдам. За ласковое слово, тарелку щей тебе.

0: понял, что ты за мать! Пел пророк Самбо, Самбой. Прекрасно.
1: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

и сожрал мой член.

0: блядь, суки.
1: Я иду сейчас.
0: Вы объебосы русского народа, блядь. Я сказал все, пока унылые потлатые говнари.
2: Дегравиль FM. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: Ну, я сам мясо не ем.
1: И яйца, кстати, чтобы вы знали, тоже греховная еда. Потому что курица как аборт делает.

Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

0: Сегодня наше мобильное дежурство начинается в сквере Мамонтенок. Это на Аскиской. Тут люди пожаловались на...
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
2: Ты, бля, чё, охуела? Ты чё, бля, вообще? Ты чё, бля, вообще, бля, отхватишь лещей? Ты вообще охуела? Попутала, мразь! Я тебе говорю, бля, куда забралась? Ты была не права, когда мне не дала. Когда я подошел и спросил, как дела? Ох, теперь у тебя заболит голова. Ты была не права, когда мне

не пизди слишком много. Тебе говорю, а не то прямо здесь тебя приговорю. Не пизди и паскуда, не вздумай молчать. Я тебе вопрос задал, пора отвечать. Ты была не права, когда мне не дала, когда я подошел и спросил, как дела. Ох, теперь у тебя заболит голова. Ты была не права, когда мне не дала. Ты была не права, когда мне не дала, когда я подошел и спросил, как дела. Ох, теперь у тебя заболит голова. Ты была не права, когда мне не дала. Ты была не права, когда мне не дала.

0: Тандала.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Дорогой.

дорогой. Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда. Chromatic Productions. It was set

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Второй микстейп от

0: надеюсь на...
1: Я мужик был. Я мужиком.
2: Сынёк,
1: я подохну. Я мужиком подохну.

собственной блевотине. А в жизни он дрался в очко за еду и рюмки водки. Все суть рока в этом!

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
2: Одно лицо. Да ну и к черту. Пойдем лучше я пасеку тебе покажу. Пойдем, Валера. Пойдем. Не помнишь, значит. Не помнишь.

Если ты алкоголь или одеколон применял по кусанию, будь хоть президент Америки.

0: Вот так.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

мужчин есть свои развлечения. Может быть, они грубее, чем те, к которым привыкли вы. Но это наши, мужские развлечения.

И где-то я тебя видел, а нет, перепутал, бля, нахуй, не знаю. Что-то нет, больно модно для парня ты. Что за эмблема такая плотная, бля? На поебалу за модные шмотки. Ты чё, сука, умный, бля? На хули дернулся? Я, бля, таких, как ты, пиздил, бля, с измольства. Из-за таких, как ты, я, бля, ёбнулся.

0: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: 2209. Это может быть и выдуманная история, но такое может быть и по-настоящему. Я ничего не отрицаю от девчонок, но девчонки должны быть на втором месте. Мы с тобой, брат, лучшие друзья. И вот мы собираемся с тобой пойти погулять. И вот такая шняга происходит, блять. Мне девчонка звонит и говорит: приходи ко мне домой, я забыл про тебя совсем. Мы пошел к ней, погулял у нее, переспал с ней, а затем

Замеченное место, а тут девчонки идут с пары походу. Короче, одна мне говорит то, что хочет со мной петлять, а мой...

нет живых и плачет, плачет, плачет. А ну что я натворил, и подхожу к братве. А братва мне говорит то, что Дэна нет в живых. Его побили в ту субботу скинхеды. Его отвезли в скорую помощь. Он рассказал и умер, блядь. И просил тебе это, вот это передать. И теперь, бро, я над твоей могилой сижу и плачу, стою, дарю тебе цветы. Я забил на тёлок, я найду скинхедов и за тебя, бро, отомщу. Yeah.

0: короче, стоял в грозу под дождем.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

будем мы друг другу досаждать. Ведь знаешь, что меня ты будешь вспоминать, ты будешь тосковать и встречи нашей ждать, и точно так же я.

0: Да.
1: Отлично.
2: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
2: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Блядь, дебил, сука, ебаный. Ты чё, хуёво тебе сказали, что ли? Залезь нахрен обратно, блядь.

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Песенка про боярышника. По глубине сибирских руд боярышник, людишки пьют. Торгует баба Тарахто и покупает дед Пихто. Отчистит душу и стекло, универсальное бухло. Излечит раны, снимет с глаз. И, кстати, сделано у нас. Дедуля денежку достал и на боярышник просрал. В желудок средство затекло и помер следом дед Пихто. Тут поднялся галдеж и вой, и в новостях премьер такой сказал, что надо запретить народу гадость эту пить. И бабку сразу под арест, а деду на могилу крест. И разницу этил-метил производитель уяснил. Пройдут столетия, и вот травой Россия порастет, и наша жизнь давно пройдет, и лишь боярышник здесь расцветет. Пройдут столетия, и вот травой Россия порастет, и счастье стороной пройдет, и лишь боярышник здесь расцветет.

кровью ходят ребята. Железного яйца гады позвала их Россия, как бывало не раз.

Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: Я был мужик. Я мужиком. Я мужиком подохну.
1: Соси меня, пидор спермажопы, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе. Соси меня, пидор спермажопы, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе. Подрачи, подрачи, пидорок, банды-джи, лезли из моих рук. Я подрачил после долгих разлук, мне вновь хочется пососать и услышать этот звук. Один сосет, другие его друг, верил в успех, но канча по лицу. Огромный член сосать было суждено, он подрачил пидору, но потянуло в рот. Пока сосался, видел, как встает мой член, он взрывался, пидор все это съел. Отвлекался, пытаясь отлизать пизду, я думал все, но если бы не этот звук. Соси меня, пидор спермажопы, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе. Соси меня, пидор спермажопы, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе. Ты как и я, подрачи, будет тепло, лишь проникают хуи в наше очко. Белые пидора надо мной или во мне, ассоциация хуев летят лишь в жопу мне. Включить любимый мой плейлист «Пидорские жопы» и всем пидорам отзвониться, быть на телефоне, сказать на громкой: я нахую вертел, на тусовке попал бы под расстрел. Зеленый педик, разве наш, нахуй иди, прошу тебя, мой верный друг, поглубже заглотни. Соси меня, пидор спермажопы, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе. Соси меня, пидор спермажопы, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе.

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Бывают в жизни такие моменты, что хочется поменять киноленты. В этой жизни мы актеры, играем в свое кино, и у каждого это кино свое. Бывают и хорошие моменты, нужно их ценить, и все плохое из головы выбросить. Я знаю, это сложно, но все-таки можно. Мой совет, думайте о хорошем. И не вспоминайте о плохом прошлом. Будьте веселей и позитивней. И плохое вас обойдет стороной. Нужно просто верить, и все произойдет само собой. А если плохого не было, то это просто огонь.

Проходят секунды, минуты, часы, недели, месяца и года. Жизнь идет и проходит она, и у всех она одна. Мир менять не спеши, сначала с самого себя начни. Жизнь бывает бросает, бывает поднимает. И что будет дальше, только Бог знает. Жизнь надо любить, ведь нужно дорожить ей и своими родными, и близкими людьми. Жизнь, если тебе она дана, значит это все неспроста. Нужно жить, чтобы просто любить, и по-любому ты кому-то нужен тут.

я бы сказал, в 95-м году. А пока, дружок, ступай и таких гнусных песен не играй. Садись на скорый поезд, бой. Он с ветерком намчит тебя домой. Ты не едешь в Магадан, ты сегодня садишься на Кукан.

0: Магадан. Ты сегодня садишься на кукан. Ты сегодня садишься на кукан. Ты сегодня садишься на кукан. Ты не едешь в Магадан.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: ни один не нажал, ни один не прожал.
1: Просто в доту, блять, играть, это просто, блять, зашквар.
0: Ни один не нажал, ни один не прожал.
1: Челик просто умер, он просто упал.
0: Ни один не нажал, ни один не прожал.
1: Просто в доту, блять, играть, это просто, блять, зашквар.
0: Ни один не нажал, ни один не прожал.
1: Я попал? Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
1: блядь. Йо-йо-йо, здорово, пацаны. Это Алекс Дарсталкер 98. Батя купил мне новый комп.

0: в Battlefield это господа, а вы просто крестьяне. Смотрите, как играют Battlefield 3 на Ютубе успешные люди. И просите у мамок денег на новые компы. Может, они сжалятся над вами и купят вам новый комп. Тупые ложки.
1: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Рублюсь на...
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: обрубаю, и старушки забью.
1: Если ты нас не возлюбишь так, как любим мы тебя.
0: Если я проголосуешь,

мои милые детки. Я постараюсь вам не портить праздник, и так всех расстроил за год. Стучат 808-е, под них читает кривой прозаик. Устроился работать в быстрый займ, но не читал договор, теперь много должен. Теперь много брошен, как недоеденный борщик. Буду блестеть жирным блеском, почитать для самого себя тоже бывает.

0: деньги нацвали.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
2: Я прописан на зоне, из тебя пропишу. Ну а будешь ломаться, козла заложу. Что жрет без прописки, всех бы я нахуй послал. Не сосет нам пиписки и не кушает кал. Для всех людей закон один, ты должен подчиняться. Если ты умнее всех, придется насосаться. Это, бля, не порядок.

0: Это жесть.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

0: Я хочу пролет!
1: Трон на пропал!
0: На опасном!

0: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Могу сложать.

твой нож разберется! Твой нож разберется! Твой нож разберется! Интернационалисты шоу-бизнес!

0: Твой нос разберется! Твой нос разберется! Твой нос разберется!
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
2: Эно, две, три, сто.
3: Честит праздник на всички. Всички на дансинга. А сега? Ека манга. Тепала манга. Требушта манга. Леле стар манга. Аки тук е долларя. Аки тук е евро. Аки тук е порше.

0: страшно. Ау, бэйби, страшно сильно. Страшно сильно. Эти заключают тут буршету и бэй по борзу, бэй, бэй. Страшно сильно. Край.
1: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Синьо,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: И скупавшись в унитазе.
1: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
2: Oh yeah.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Все, пошли бухать!
1: Бля, а я уже бухнул!
2: Отлично!
3: Я мужик был! Я мужиком! Я подохну! Я мужиком подохну!

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: А когда тебя заведут туда, ты этим лезвием себе брюхо вспори. Да сильно так, чтобы не царапина была, а кишки наружу. Ну, не мне ж тебя учить, как брюхо вспарывать. Тогда они тебя не тронут. Сами в дверь постучат. И поедешь ты в больничку. И там тебя откачают.
2: А потом опять в эту пресс-хату?
1: Нет, такого не бывает.

происходи у нас. Как всегда, заебись, неспроста ведь мы все, сука, здесь собрались. Сейчас загонят кого-нибудь к нам на убой. И пока мы работаем, стреляем.

Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь. Опа.

хочется негром стать. Негром черной обезьянки. У-у-у! У-у-у! А мне бы просто негром стать. Негром стать. Негром стать. Негром стать. О, негр! О, my bro, you black mamba! О! А мне бы просто негром стать. Негром стать. Негром стать. Не летая, а прыгать по пальмам. Негром стать. Днем и ночью прыгать по пальмам. Негром стать.

0: просто негром стать. Может негром стать, а может негром стать. А может негром стать. Чё же негром, негром стать?
1: Ау, ау, ау, обезьяй, обезьяй, пацаны!
0: Негром стать. Негром стать.
1: Оу, oh, май негром.
0: А мне бы просто негром стать.
1: Оу, май бро, you негром. Оу, май бро, you black. You black, my

0: а может просто не грам стать обезьянке-бабуинщика маленькая мартышка черненькой, а мне бы не грам стать черненькой обезьянкой стать. Оу! Негром стать. Негром стать. Оу!
1: А медленько!
0: Осуждаю, блядь! Осуждаю! Осуждаю!

вышел, вышел вон. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество, это знает мое поражение.

и что обрел, обнял летящий башлачок. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое.

0: свобод такой стишок. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество. Это знает мое поражение, это знает мое торжество. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество. Это знает мое поражение, это знает мое торжество.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

таких, мой друг, кирзачами по еблу, что сидеть в углу, люди тянутся к теплу. Сегодня ты читаешь рэп, чтоб заработать.

хлеб. А солдатский рэп — это чисто поеблу. Никаких панчей, просто тупо поеблу. Никаких йоу-йоу, просто

Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Это пристал. Атом Сики Сумли. Сегодня на улице идет дождь, а я иду, у меня есть зонт. И мне не важно, кто и что говорит, ведь я крутая чика, посмотри. Парни любят меня, потому что я красивая, и девчонки завидуют мне. Я уже не хожу в школу. Нет, ну хожу, только сейчас лето. Сейчас лето, мы ели котлеты. Вчера мама готовила нам котлеты. МС Кисуля лучше всех на свете, потому что от нее в шоке все дети. Это фристайл, я читаю рэп. МС Кисуля не бред. Это не бред, это настоящий женский рэп. Настоящий женский рэп. Это рэп. Настоящий женский рэп. Настоящий женский рэп. МС Кисуля всех очень любит. Всем пока. Это лучший фристайл за мои 16 лет. Очень всех люблю, целую. МС Кисуля всегда с вами.
1: Дигравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

знакомых в нашей стране. Новые законы, мусора бегают по моему дому. Мусора бегают по моему дому. Соседи обыскивая и знакомых в нашей стране. Новые законы, мусора бегают по моему дому. Стучат в мою дверь, я им открываю. Бьют по лицу мне дубинкой, влетают в квартиру ногами, раз 10 пинают. Ведут к холодильнику, все вынимают. А там ничего нет, кроме бананов, яблок, морковки и баклажанов. Перерыли в хате, все вверх ногами. И лейтенант орет: сука, где тайник с сырами? Нам твои соседи все рассказали. Отвечай, паскуда, где тайник с сырами? Отвечаю то, что никаких сыров у меня нет. Нет, и вообще я типа бегом сыроед. Последняя фраза все усугубила. Не так меня поняли эти дебилы. Говорят, устроим с игристым тебе праздник. Накинули.

0: нашей стране ебанутые законы. Мусора бегают по моему дому.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
2: Здорово! М-Спок здесь, три, два, раз, начали!

0: хочу, потому что дома скучно. Пока член не отвалится, я буду дрочить. И, конечно же, в баню ходить.
1: Банька, парилка, ёбней горилка. Водка и пивас, полный расколбас.
2: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

Я хотел бы все знать, чтоб тебе доказать, что любой мужик должен все время бухать. Только ты не поймешь, один хуй нихуя, потому что ты дура, говно и свинья. Добываю, наливаю, наливаю, заливаю, я бухаю, я бухаю.

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: топлюсь на...
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

Каждый хочет от кусочка отломать побольше, чтоб не пустовали рощи ваты проще. С Пакистана родом взрослым солнце мощно. Кто курил, спроси, из того же прет точно. С одной точки фурах нычат нычки.

0: Вова, похуй так-то, а кого так-то, аккуратность так-то.
1: Алло, а? Это Пакистан?
2: Да.
1: Нам нужен 1 килограмм.
2: Будет.
1: Алло,
2: а?
1: Это Пакистан?
2: Да.
1: Нам нужен 1 килограмм.
2: Будет.

0: кусок.
1: Воу-воу, воу-воу, знаю, скоро тебя потеряю.
0: А сердце не может понять, а мне его трудно унять.
2: Алло, это Пакистан?
3: Да.
2: Нам нужен 1 килограмм. Алло, это Пакистан?
3: Да.
2: Нам нужен 1 килограмм.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Блядь, сука, блядь. Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.